0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в Гродно плюс 11-13, а в Бресте, Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве 12-14 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: Это моя семья.
0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погодабай, по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в Гродно плюс 11-13, а в Бресте, Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве 12-14 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна то.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погодабай, по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в Гродно плюс 11-13, а в Бресте, Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве 12-14 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM. Why wait to say? At least I did it my way. Lie way

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Слабо. Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: В отдел сервисного обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер электросвязи. Требование к кандидату – наличие высшего образования, опыт работы по обслуживанию автоматических телефонных станций. Обращаться по телефону 8017 389 6503.

Понять людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Мама. Примерно 8000 шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Ну что ж, мои хорошие, самого доброго утра. Начало новой недели в Беларуси, 7 утра ровно. Настроение хорошее. Да, можете меня ненавидеть, но все хорошо. И новая неделя принесет много новых побед.
2: То есть разрешаешь тебя ненавидеть?
1: Да, наконец. На здоровье,
2: ну,
1: конечно. Это Пробудители на Радио СФМ, и давайте расскажем о планах на будущее.
2: Начнем этот час с Астролайфа. Это твой гороскоп на сегодня.
3: От звездной инструкции перейдем к хорошему настроению. Мемы и шутки из интернета улыбнуло. Все это для тебя.
1: Потом, пока ты спал, расскажем о мужчине, который пешком обогнул весь земной шар.
2: Вау! Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет! Рассказывай, что произошло сегодня в стране и мире.
4: Привет! Расскажу, как белорусская МИД оценивает отношения с Польшей и что еще хочет переименовать Трамп.
0: В Беларуси 7 часов утра.
5: Партнер начала часа – Белбет Фест.
6: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: На прошедшей неделе Беларусь приняла масштабный контртеррористический форум. Выставочный центр «Белэкспо» собрал специалистов более чем из 30 стран. В программе конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму и международная научно-практическая конференция региональной антитеррористической структуры ШОС. Кульминацией стала практическая фаза. В учениях «Евразия антитеррор» участвовали спецподразделения 6 государств. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков констатировал, что определенное потепление в отношениях Минска и Варшавы началось. Таким образом, он прокомментировал свою встречу со своим польским коллегой Радославом Сикорским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Рыженков назвал хорошим знаком то, что встреча с Сикорским состоялась. По словам главы МИД Беларуси, она была очень своевременной. Они обсудили, дословно, очень актуальные вопросы. В субботу в столичном дворце спорта прошел финал 7-го республиканского конкурса «Семья года». На отборочных этапах в нем приняли участие почти 600 семей. Сначала борьба шла на региональном уровне, а в финале за победу померили силами 7 семей, победителей Минского городского и областных конкурсов. Победителем стала большая и дружная семья Свиридюк из Брестской области. Дмитрий и Ольга из агрогородка Стригово Кобринского района воспитывают 3 детей. Еврокомиссия готовит план, который с начала 2027 года ужесточит выдачу шенгенских виз россиянам. Официальным предлогом называются гибридные угрозы со стороны РФ. Политик отмечает, что эти ограничения активно поддерживают Швеция, Польша и Эстония. Суть ограничений пока не раскрывается. Дональд Трамп заявил, что думает над переименованием Атлантического или Тихого океана в Океан Трампа или Океан Америк до своего ухода с поста. Сделал он это во время своего выступления перед избирателями в штате Теннесси. Ранее Трамп заявил, что его администрация думает над возможным переименованием Ормузского пролива в честь американского лидера. И в завершении. Добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в Гродно плюс 11-13, а в Бресте, Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве 12-14 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 9 минут в стране, это Радиус FM, и мы, как всегда, в это время открыли звездную инструкцию, самую позитивную, самую приятную, сейчас будем ей делиться, но начнем с наших прогнозов.
2: Я сегодня все анализирую, для меня это важно.
1: Очень хорошо, Паш, ты сегодня что, все?
3: Берегу эмоции.
1: Бережешь?
3: Хорошо. Сегодня, да, аккуратненько.
1: А я дозирую обаяние, потому что если вдруг я его
3: это
1: не...
3: Это невозможно.
2: Это да, Вася.
1: Всякие что-то будут требовать от меня, значит. Это прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, как. Каким понедельник будет у тебя?
0: Астролайф.
2: Овны, используйте свое обаяние дозированно, иначе рискуйте произвести слишком сильное впечатление.
1: Тельцы, кто-то с благими намерениями может все испортить, но у вас есть шанс вовремя вмешаться и направить ситуацию в нужное русло.
4: Близнецы, остроумие будет на высоте, но лучше немного себя сдерживать, чтобы не навредить ни себе, ни окружающим.
2: Раки, ситуация окажется сложнее, чем кажется, поэтому не спешите делить все на черное и белое, нюансов будет больше.
1: Ну и не спешите идти вот в 50 оттенков серого, да? Тоже туда не надо. А львы, все происходящее сегодня стоит внимательно анализировать, так как это скоро сыграет очень важную роль.
4: Девы, чувствительность и интуиция обострятся, поэтому важно бережно относиться к своим эмоциям.
2: Весы, не стоит искать острых ощущений. День обещает быть спокойным и не потребует лишнего риска.
1: Скорпионы, чем меньше внимания к вашим действиям, тем лучше будет результат, так что действуйте без лишних зрителей.
4: Стрельцы, появится шанс восстановить важную связь из прошлого, и лучше им воспользоваться.
2: Козероги, искренность в словах сегодня особенно важна. Не бойтесь открыто выражать свое мнение.
1: Водолею может возникнуть ощущение пустой суеты, поэтому стоит замедлиться и не тратить силы впустую.
4: Ну и давайте закончим рыбами. Есть риск оказаться между двумя конфликтующими сторонами, поэтому лучше сохранять нейтралитет и не втягиваться.
2: А наша утренняя программа подготовила тебе еще множество крутых шуток и мемов из интернета в улыбнула через парочку минут.
0: Пробудите на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7:17 на Радиус FM. Доброе утро. Привет тебе. Настало время хорошего настроения. Пусть и из интернета. Мы все сделали за тебя. Все отобрали, все посмотрели. Сейчас будем делиться.
2: Давайте я вкину жизненный факт.
1: Давай.
2: Когда моя мама уходила на родительское собрание, то всегда возвращалась в чистую квартиру.
3: Да,
1: было. Не было покладистей ребенка, чем тот, который встречает. Так, у меня такая, смотри. Радуясь чужим успехам, старайтесь сильно не скрипеть зубами. Очень выдает.
3: Хорошо. Когда я читаю «Женщина бальзаковского возраста», вспоминаю, что Бальзаку недавно исполнилось 224 года.
1: Хорош, но выглядит хорошо. Через пару минут, пока ты спал в нашем эфире, расскажем о мужчине, который пешком обогнул весь земной шар.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Мама, а что было потом?
5: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
6: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности – репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
4: Когда она выросла, к ней прискакал принц?
5: О, да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
4: Это хорошо.
7: Великое князство Сла запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 7:24 в белорусской столице. Привет тебе, это Радиус FM. И мы готовы рассказать о мужчине, который пешком обогнул весь земной шар.
0: Пока ты спал.
2: Я думаю, что тем, кто поставил перед собой цель каждый день ходить 10 тысяч шагов и сдался после первого дня, эту новость лучше не...
1: Это мы с моей второй половинкой.
2: Это мы со своей второй половинкой. Я думаю...
3: Собирайтесь нас... в тренажерку.
2: Да. 57-летний бывший десантник начал свой путь, вы только задумайтесь, 1 ноября 1998 года.
1: Так.
2: Пашенька, ты был тогда?
1: Не, меня еще... Я только через 3
3: годика появился. А сколько десантник?
2: 57 лет. Да, ну понятно, что тогда ему было сильно меньше.
1: Можно перед тем, как ты начнешь рассказывать, я предположу?
2: Да.
1: Я хочу предположить, что он поругался с женой и пошел просто остыть.
2: Угу. Или доказать маме, что может справиться без нее.
1: Да.
2: Тоже хороший вариант. Что случилось? Из чилийского города он вышел, поставил перед собой два очень жестких правила. Не пользоваться никаким транспортом. Первое правило для продвижения вперед. Это важный нюанс для продвижения вперед. Да. И не возвращаться домой в Британию, пока не завершит кругосветное путешествие.
3: Вау.
2: Пешком он пересек Южную Америку. Прошел через опасный Диринский пробел. Добрался до Аляски. Пересек течение Берингового пролива с востока на запад, преодолел отдельные участки вплавь Берингового пролива.
1: Отлично.
2: За 28 лет мужчина преодолел около 50 тысяч километров и пересек 29 стран. На финальном отрезке он планировал пойти через служебный тоннель пролива Ла-Манш. Ну, знаете Ла-Манш, да, который соединит длиннейший тоннель просто под водой, но власти запретили ему это делать, и что он? Развернулся? Да нифигуленьки. Поплыл! Поплыл!
1: Молодец!
2: И вот сейчас он добрался до Британии, но его путешествие еще не окончено, потому что по его же правилам, установленным для самого себя, он должен дойти до дома мамы. Я не зря заговорила мама. Вот дом мамы — это финальная точка его приключения.
3: Подожди, это у него путешествие до сих пор длилось?
2: Да.
1: Да, да, да.
2: Да.
3: С 98 по 26.
2: 28 лет.
3: Вау.
2: 28 лет, и вот, ну, буквально скоро он откроется дверь, там будет мама, она скажет, почему без шапки.
1: Мама крикнет, а ну быстро домой.
3: А это где-то в соцсетях полистать можно?
2: Можно, конечно. Ну, новость в открытых источниках, поэтому все можно. Мама по-любому домой загонит, поэтому, видишь, он поэтому боялся к маме раньше прийти, потому что он зайдет попить, а она его больше не выпустит.
1: Не выпустит, он нагуляться решил.
0: Пробудители на Радиус FM. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. Доброго тебе чудесного утра. На календаре 12 октября. Это «Пробудители» на Радио СФМ. 7 утра 33 минуты в Беларуси. И мы только-только начинаем.
3: В ближайшие полчаса сыграем с тобой в «Зверопой». Не пропусти микроконцерт какого-то милого зверька.
1: А потом поднимем твое настроение мемами и шутками из интернета в «Улыбнула».
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе. Рассказывай, что там происходит на дорогах.
4: Дороги столицы почти свободны. По данным Яндекс.Карт, пробки всего 2 балла. Скопление авто на улице Максима Горецкого, улице Лобанка, на участке от улицы Янковского до улицы Притыского. Тут проезд займет около 10 минут. И примерно 5 минут потеряешь на проспекте газеты «Звезда» от улицы Любимого до улицы Льва Сапеги. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в Гродно плюс 11-13, а в Бресте, Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве плюс 12-14. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Ну а мы начинаем дарить подарки. Это Пробудители на Радиус FM. 7:40 в Беларуси. Через 5 минут мы сыграем в нашу музыкальную игру «Зверопой».
2: Ну а пока оставляй заявку на участие. Забегай на наш официальный сайт radiusfm.by. Ищи там форму с заявкой участника. Внизу буквально маленькая коротенькая анкетка. Тыкай на нее и жди звонка от нас.
3: А подарок у нас какой? Подарок какой?

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7.43 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас играют в Зверопой.
0: Зверопой. Зверопой.
3: Ты услышишь отрывок коротенького такого пушистого кавера. Тебе нужно угадать, что этот кавер вообще обозначает. Что это за трек, настоящий исполнитель, кто его, и вот, собственно, выиграть подарок. Все.
4: Сегодня с этой нехитрой, но очень интересной задачей будет справляться Татьяна. Танюш, доброе утро, привет.
5: Здравствуйте.
4: Что делаешь? Рассказывай.
5: Везу ребенка в школу.
4: Ух ты, сколько ребенку лет?
5: 9.
4: Отлично, как зовут?
5: Таник.
4: Даник зовут, отлично. Значит, Татьяна и Даник у нас сегодня играют. Класс, можно маме помочь, можно сделать на громкую связь, поставить телефончик и тогда поиграть вдвоем. Готовы вы слушать наш пушистый кавер?
5: Да, готовы.
2: Итак, если готовы, слушаем задание внимательно.
3: Это я пела лично.
4: Мы поняли. Вот, слышно даже. Но это, видишь, до обработки, конечно, это живой звук был. Итак, Танюш, Даник.
5: Даник. Нет у нас идеи, да.
4: Совсем ни одной, ни капель. Ни капелюш.
5: Мы все предыдущие всегда угадывали, а сегодня не получается.
3: Это, наверное, из-за того, что сова пела. Сова сложнее.
5: Возможно.
4: Ну что, ребят, ну давайте тогда хотя бы просто сверимся с тем, что мы здесь назагадывали.
2: Давай. Я уверен, что мама, если бы постаралась, отгадала бы. Вот что это такое. Мари Краймбрери, с нами случилось очень. Трек, который очень часто играет у нас на радиостанции.
4: Слушай, Танюш, но на самом деле и с нами осень случилась, с вами сегодня случилась и удача тоже, потому что, ну, мы позвонили, мы пообщались, мы познакомились. Это тоже, да, очень круто. Классного дня, пусть все получится. Даник, успехов в школе. Танюш, успехов просто по ходу дня.
3: А через несколько минут улыбнула, поднимем тебе настроение мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: через Ерип или у распространителей.
1: Кассеты сменились стримингом. Бумажные карты навигаторами. Первая машина уже третий, а дорога домой та же. ТАСК. 35 лет. Меняется

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Да, все так улыбнуло. 7 часов 49 минут на Радиус FM. Прямо сейчас поделимся с тобой свежей порцией мемов и шуток из интернета.
2: Такая, визуализировать. Идет операция. Доктор, а я ногу не потеряю. Ну, смотря где вы ее хранить будете.
1: Хорошо, у меня такая. Извините заранее. Батюшка Сергей 30 дней замаливал грехи, но концерт Продиджи того стоил.
3: Хорошо. Зумеры не понимают, где связь между магнитофонной кассетой и карандашом. А как сочетаются лампочки и носки, даже спрашивать не стоит.
1: О, не,
3: давайте,
1: да, без этого.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Ребят, я прочитал, наверное, вот самую главную аффирмацию на любой
2: понедельник. Ты прочитал что-то,
1: на понедельник.
2: Паша.
1: Улыбаемся и пашем. Да?
3: Да.
1: Вот это начало новой недели чудесно описывает вот именно вот эта фраза. 8 утра, 1 минута в Беларуси. 12 октября на календаре понедельник. Ребята, пробудители на Радиос ФМ, и мы готовы рассказать о планах на будущее.
2: Начнем этот час с мемов и шуток из интернета «Улыбнула».
3: Потом наша обновленная скорость звука на этой неделе очень классная. Кстати, необычный подарок не было у нас, по-моему, такого. Увлажнитель воздуха. Как никогда, вот в эту эпоху и время отопления, когда все пересушенное, пересошенное, вот подойдет.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кутько. Влад, привет тебе. Рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
4: Привет. Расскажу, о чем договорились Россия и Украина, и где выпустили монету в виде каштана.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Министр обороны Беларуси Виктор Хренин прокомментировал наращивание Польши и военных сил на общей границе. Виктор Хренин рассказал, что белорусская сторона пытается выйти на диалог с Польшей, чтобы не произошло самого плохого. В данной связи он отметил опасность того, что из мелкого конфликта может разгореться большой. Поэтому смотрим, не спим сами, готовим свои вооруженные силы, подчеркнул министр. Гарантий для будущих мам Беларуси может стать больше. Депутат Палаты представителей Анжелика Курчак предложила дополнить Трудовой кодекс новой нормой. Она предусматривает освобождение беременных женщин от работы для прохождения обязательных медицинских исследований. Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина согласились приостановить удары по энергетическим объектам двух стран. Такую запись американский лидер сделал в своей социальной сети. С настоящего момента в войне между Россией и Украиной энергетическое перемирие. Не нарушайте его, говорится в сообщении Дональда Трампа. А европейский бизнес пришел в ужас от недавней сделки Путина и Трампа. Владимир Путин и Дональд Трамп заключили дизельную сделку. В пятницу президент США созвонился с российским коллегой. Сразу после телефонного разговора американский Минфин экстренно снял санкции с российского топлива. Трамп открыто поблагодарил Путина и заявил, что его главный приоритет – спасти американских фермеров и дальнобойщиков, которые наиболее пострадали в результате резкого подорожания топлива. Монету в форме каштана выпустили в Латвии. Эта монета номиналом 5 евро выпущена ограниченным тиражом 3000 экземпляров. Купить новинку можно было за 147 евро. Почему было? Всего за 3 часа после старта продаж монеты распродали. При этом было установлено максимальное количество для одного покупателя – это 3 экземпляра. Далее коммерческая информация. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте Зикабай по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в Гродно плюс 11-13, а в Бресте, Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве 12-14 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Время улыбок, хорошего настроения. 8 часов 10 минут на Радиус ФМ. И прямо сейчас мы поделимся с тобой свежим зарядом всего самого смешного из интернета.
2: Вы знали, что первые 4 класса в школе — это соревнования среди родителей, кто лучше рисует, лепит, клеит?
1: Я это понимаю. Так, у меня такая коротенький диалог по телефону. Алло, здравствуйте, это секс по телефону? Да, но я сегодня не могу. Почему? У меня ухо болит.
3: Хорошо, да. Фраза «мы хотели как лучше» страдает очевидной незавершенностью. Чаще всего намеренно, ибо далеко не так хочется уточнять, для кого.
1: Да, так, через пару минут играем в скорость звука с большим удовольствием. Главный подарок этой недели – увлажнитель воздуха.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Ну а мы продолжаем дарить подарки на Радиус FM. Это Пробудители. 8.17 в Беларуси. Через 5 минут играй с нами в скорость звука.
2: Участник попытается отгадать трек за ограниченное количество времени. Будет получаться от 1 до 5 секунд. Меньше секунд, больше шансов на победу. А главный приз недели – увлажнитель воздуха.
3: Мне кажется, именно может уходить со сцены. Быстрее уже невозможно. Ну а чтобы стать участником нашей скорости звука, заходи на сайт radiusfm.by. Внизу сайта заполняй маленькую коротенькую форму участника, и мы тебе позвоним.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Белагропромбанк.
7: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
8: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
9: На работе коллеги болеют. В лифте соседка чихает. Дома муж кашляет.
10: Профилактика при контакте с больными гриппом и ОРВИ. Противовирусный препарат Арбидол 200 миллиграмм. По одной таблетке в день. Арбидол в дозировке 200 миллиграмм. Одна таблетка в день против вирусов. Лекфарм. Качество доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в первом триместре беременности и период грудного вскармливания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм Беларусь».
11: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
12: Сезон скидок уже на LaModa, Adidas, Nike, Puma, New Balance. Коллекции спортивных брендов по выгодным ценам. LaModa – только подлинные товары. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
13: Компания «Элема» поздравляет дорогих и любимых мам с Днем Матери и дарит скидку 20% на новую коллекцию «Элема» с 12 по 15 октября. Ждем вас в фирменных магазинах «Элема». Подробности по телефону 349-02-99 и на сайте «Элема.by». Сделаем наших мам счастливыми.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:23 в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы поиграем в скорость звука.
0: Скорость звука.
2: Постараюсь говорить медленнее.
3: Спасибо.
2: Участнику нужно сделать ставку, за сколько секунд он или она смогут отгадать топовый трек Радиус FM. Будет от 1 до 5 секунд. Меньше секунд, больше шансов на победу. То есть 1 секунда — это 5 баллов, 5 секунд — 1 балл. Ну и если участник отгадывает, то он двигается дальше по нашей турнирной таблице. А главный подарок недели — увлажнитель воздуха.
3: И сегодня проверять свой музыкальный вкус, свою музыкальную наслушанность будет Сергей. Доброе утро, привет тебе.
4: Да, доброе утро.
3: Серега, ну как тебя, меломаном можно назвать? Шаришь за музыку?
4: Шарим.
3: Ну вот сейчас это проверим. Ты уже определился, сколько секундок будешь брать?
4: Ну да, хочу навести шороху в понедельник.
2: Ага, хорошо.
3: И что, 1 секунду берешь?
4: 1 секунда.
3: Ты серьезно?
2: Он ловит свэк, так, он чувствует вайб.
1: Со своим шорохом, конечно, уже, а?
3: Ну. Но ты учитывай, послушать можно только один раз, никаких подсказок не будет. А, поэтому найди, пожалуйста, какое-то тихое место, выключай приемник и слушай нас исключительно из телефона, хорошо?
1: Готов?
4: Да.
1: Если готов, внимательно, 1 секунда.
3: Не хотел бы я быть на твоем месте, Сергей.
4: Как же я хотел увидеть.
3: Это чего?
2: Громче, Сереж. Не стесняйся, здесь все свои.
4: Это крутится.
3: Крути.
4: Сейчас. Так.
1: 3, 2.
4: И как же я хотел... Не, никак. Сейчас, секунду, 1 секунду.
1: Так, Серега.
4: Никак же я не старался никак. Не смогу там что-то разбить. Не разбить, а... Один.
1: Да, Серега, да!
5: И как бы не старался никак. Никак.
1: Что за аплодисменты?
3: Что за лев этот, тигр? Но... Что ж ты с нами-то сделал в самый-то понедельник?
2: Вайп словил, понимаешь?
3: Серега, я тебе так скажу, свои заслуженные 5 баллов ты точно получаешь. Это не гарантирует тебе прямо сейчас наш увлажнитель.
2: Да.
3: Но если завтра кто-то угадает за 1, тоже за 1 секундочку, у вас будет супер игра, и там уже точно решится судьба увлажнителя воздуха. Так что, Сереж, мы результат внесли. Ты красавчик, классного тебе дня. Ну и напоминаем, что очень скоро расскажем о дорожной обстановке, не пропустим.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Радиус FM. Радиус FM.
1: Привет, это Радиус FM, 8.32 в стране, и мы продолжаем.
2: Ближайшие полчасика играем с тобой в «Не и им не тут». Два голосовых сообщения, и только одно из них создано реальным человеком. На кону беспроводные наушники.
3: А потом поднимем твое настроение мимами и шутками из интернета в улыбнула.
2: Ну а прямо сейчас у нас в студии Влад Кучко. Влад, привет тебе. Рассказывай, можно ли добраться до работы вовремя?
4: Проблематично, потому что, по данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска серьезные пробки и ситуацию в столице оценивают в 7 баллов. Крупная пробка на МКАД от улицы Шаранговича до Каменной Горки. Время проезда 17 минут. И 30 минут можно потерять на улице Толстого, Могилевской улице, на участке от Московской улицы до улицы Свердлова. С пробками все, а сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в Гродно плюс 11-13, в Бресте, Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве плюс 12-14. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:39 в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. И через 5 минут наш интерактив «Не ИИ мне тут».
2: Что нужно делать, чтобы стать участником интерактива? Заходи в наш Телеграм. Это важно, именно Телеграм. Радиус FM. Находи самый последний пост, связанный с искусственным интеллектом. И в комментариях напиши все, что угодно. Главное, чтобы мы увидели твой номер телефона.
3: Кстати, насчет подарков. Ну, ты же делаешь это зачем-то. Угу. Вот, подарок у нас это беспроводные наушники.
0: Пробудители. На Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: 25 октября «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
6: У меня 90-60-90.
7: Зато у меня 120/80.
8: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений

0: Продукция производителя Женьшень Кампэй Технологи Компани Лимитед.
1: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
2: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Галя, у нас отмен! Галя, у нас замен! Галя, у нас оплата!
4: Круг для вас будет как раз.
3: И что, получится оплатить?
4: Конечно! Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
3: Круг плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
5: Компания «Элема» поздравляет дорогих и любимых мам с Днем Матери и дарит скидку 20% на новую коллекцию «Элема» с 12 по 15 октября. Ждем вас в фирменных магазинах «Элема». Подробности по телефону 349-02-99 и на сайте «Элема.BY». Сделаем наших мам счастливыми.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:44 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас предлагают поиграть в наш интерактив «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: У участника будет два голосовых сообщения с одним и тем же текстом. Одно записал живой человек, второе — искусственный интеллект. Если он сумеет отгадать, где кто, получит подарок. Не сумеет, получит подарок тот, кто записал нам голосовое сообщение.
2: И сегодня в качестве игрока у нас Оля. Оленька, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
2: Как твое утро, что делаешь?
4: Понедельник, работа.
2: С интуицией нормально у тебя все?
4: Да.
2: Ну, сейчас тогда будем проверять. Два голосовых заряжены, жди.
1: Готово?
4: Да.
1: Если готово, вот первое.
5: Включите солнце.
1: Ага. И второе.
6: Включите солнце.
1: Ага. Включите нам солнце.
2: Первый женский голос, второй мужской голос.
4: Первое, это реальный человек.
2: То есть женский голос это реальный человек?
4: Да.
2: Уверена?
4: Да.
2: Ну что ж, тогда давай здороваться с автором. Автор, доброе утро.
7: Доброе утро.
2: Получилось! Ира записала для нас это чудесное голосовое сообщение. Ирочка, привет тебе еще раз. Доброе утро. Можешь повторить его?
7: Включите солнце.
2: Вот она, включите солнце. Мы уверены, что и вот конкретно для тебя солнышко обязательно включится, но Оля сегодня оказалась быстрее.
3: Олечка, мы тебя поздравляем. Ты получаешь беспроводные наушники от Радиус FM.
2: Ну а через несколько...
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
8: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
9: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8.49 в стране, это Радиус ФМ. Лови от нас свежий заряд мемов и шуточек из интернета.
2: Вот смотрите, ребят, женщины любят умных мужчин.
3: Да. Там,
2: вот, например, если у мужчины красивые руки, высокий рост, накачанное тело, густые кудрявые волосы, то он умный мужчина.
3: Это правда, это правда.
1: Хорошо, хорошо. Да, и девушка с квартирой шутит смешнее, чем девушка без нее. Хорошо. Так, у меня такая, смотри. Чтобы приготовить этот кофе, мы выбрали самые лучшие зерна. А что осталось, сварили. Вот, пейте на здоровье.
3: У меня сказка. Жил-был один стрелочник, который благодаря своему основному увлечению впоследствии стал еще и белочником.
0: Пробудитель на радио.

0: Союз FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаковский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Улыбаемся. Настраиваемся на рабочую неделю.
2: И машем.
1: И пашем. Да, можно
3: машем,
1: просто...
3: Пашем сразу два имени. Интересно.
1: Очень так. Хорошо. Да, 9 утра в Беларуси – это пробудители, как вы уже поняли, да. Это Радиус FM. Давайте расскажем о планах на будущее.
2: Новый час, новые предсказания от звезд. Ну, это, конечно, не точно, но начнем мы его все равно с Астролайфа. Это твой гороскоп на сегодня.
3: Ну и потом от этих вот предсказаний, которые совсем не точны, мы продолжим дарить тебе хорошее настроение, мемы и шутки в нашем «Улыбнуло». Все это для тебя.
1: Еще вот этот поворот. Расскажем о коте, который попал на кругленькую сумму денег.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет тебе. Рассказывай, что там произошло в стране и мире.
4: Привет. Расскажу, из-за чего не работали сервисы Яндекса и кто побил рекорд Шумахера.
0: В Беларуси 9 часов утра.
5: Партнер начала часа – BillBetFest.
6: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в BillBet новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в BillBet. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на billbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: В Беларуси начинаются учения ОДКБ. В Витебске и старых дорогах состоялись церемонии открытия. Военным предстоит перейти от построения к практической работе. Отработать действия в ходе миротворческой операции, а также задачи по ликвидации источников биологических угроз. В маневрах участвуют военнослужащие 5 стран – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Перебои в работе сервисов Яндекса фиксировали в ряде стран, включая Беларусь, Россию, Кыргызстан и Казахстан. Проблемы отмечали в приложениях Яндекс.Го, Яндекс.Еда и Умный дом. Сбои могут наблюдаться на фоне сообщений о повреждении инфраструктуры дата-центра Яндекса во Владимире в результате атаки беспилотника. В Германии призывают пойти на сделку с Россией по примеру США и договориться о поставках дизельного топлива. Об этом заявила депутат партии Клаудия Виттинг. Ранее подобный призыв озвучила и лидер «Альтернативы для Германии». Алис Вайдель предложила Берлину учиться у Вашингтона договариваться с Москвой. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet, применение ядерного оружия и использование искусственного интеллекта в преступных целях могут привести к вымиранию человечества к 2100 году. Авторы работ выявили более 300 потенциальных угроз для населения Земли, разделив их по 4 категориям, первые две из которых содержат целых 17 рисков, которые и могут привести к вымиранию людей на планете. Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен превзошел историческое достижение Михаэля Шумахера по количеству выигранных этапов Гран-при в рамках выступлений за одну и ту же команду. Нидерландский пилот закрепил за собой этот статус вчера, когда пересек финишную черту первым на Гран-при Сингапура, что принесло ему 73-й триумф в составе быков. Для сравнения, легендарный немецкий пилот Шумахер за годы своей карьеры в Феррари поднимался на высшую ступень пьедестала ровно 72 раза. И в завершении. Радиус FM возвращает хит этого года. Мы обновили музыкальный тест и снова разыгрываем аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала и до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в Гродно 11-13 со знаком плюс, в Бресте, Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве 12-14 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители.
1: Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
2: Самого доброго утра тебе. Привет. 9 часов 9 минут в стране. Ты слушаешь Радиус FM. И прямо сейчас мы пробежимся по звездной инструкции на день сегодняшний. Аня, что у тебя?
3: Я сегодня все анализирую. Вот такой вот умный вайб у меня.
2: Не да, похоже.
3: Я, получается, Вася Чехов из 18 века. Вот.
2: Очень хорошо. Хорошо
4: спасибо. Сохранилось. Набор спасибо. Слов был, спасибо. Конечно, чудесный.
2: Чудесный.
4: Я берегу эмоции сегодня.
2: Нормально.
3: Хорошо.
4: Да, вообще...
2: Мне звезды рекомендуют дозировать обаяние, потому что, ну, если чуть-чуть
3: это
2: передавить...
3: Это невозможно.
2: Спасибо. Прогиб засчитан. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким это утро будет у тебя.
1: Астролайф.
3: Овны, используйте свое обаяние дозированно, иначе рискуете произвести слишком сильное впечатление.
2: Тельцы, кто-то с благими намерениями может все испортить, но у вас есть шанс вовремя вмешаться и направить ситуацию в нужное русло.
4: Близнецы, остроумие будет на высоте, но лучше немного себя сдерживать, чтобы не навредить ни себе, ни окружающим.
3: Раки, ситуации окажутся сложнее, чем кажется, поэтому не спешите делить все на черное и белое. Нюансов будет много.
2: Львы, все происходящее сегодня стоит внимательно анализировать, так как это скоро сыграет очень важную роль.
4: Девы, чувствительность и интуиция обострятся, поэтому важно бережно относиться к своим эмоциям.
3: Весы. Я бы тут поспорила, конечно, но ладно. Не стоит искать острых ощущений. День обещает быть спокойным и не потребует лишнего риска.
2: Я думаю, что для понедельника и так день будет особенным, острым, так что ощущений будет достаточно. Скорпионы. Чем меньше внимания к вашим действиям, тем лучше будет результат. Так что действуйте без лишних зрителей.
4: Стрельцы. Появится шанс восстановить важную связь из прошлого и лучше им воспользоваться.
3: Козероги. Искренность в словах сегодня особенно важна. Не бойтесь открыто выражать свое мнение.
2: Водолею может возникнуть ощущение пустой суеты, поэтому стоит немножко замедлиться и не тратить силы впустую.
4: Ну и, наконец, у нас рыбы. Есть риск оказаться между двумя конфликтующими людьми, поэтому лучше сохранять нейтралитет и не втягиваться.
3: Это был только разгончик, и дальше у нас мемы и шутки из интернета улыбнуло через парочку минут.
1: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Если вдруг немножечко взгрустнуло, сейчас мы попытаемся это исправить. 9 часов 18 минут на Радиус ФМ, и у нас улыбнуло.
2: Что вот это значит? Возможно, ваша публикация содержит унизительное оскорбление. Конечно, содержит. Я была, для чего их пишу?
1: Хорошо, у меня такая вот еда из разряда, вот если бы это было в реальной жизни. Хочу быть как текст в Word. Нажал на кнопочку, и уже не жирный.
2: А, хорошо.
3: Нормально, нормально. Последнее слово в ссоре всегда будет за женщиной. Так что даже если ты выйдешь из дома, отключишь телефон, сядешь на корабль и уплывешь в океан, по пути ты найдешь бутылку с запиской. Ты просто подумай, что ты этим добился.
1: Да. Вот этот поворот через пару минут в нашем эфире. Расскажем о коте, который попал на кругленькую сумму денег.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама. Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
4: Белагропромбанк. Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
5: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
6: Вот Арпитол – противовирусный препарат. Арпитол – для взрослых и детей от 3 лет. Арпитол – для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа. Арпитол. Противовирусный препарат. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 3 лет, беременным и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Ликфарм». Беларусь. «Ликфарм». Качество доступно.
0: Реклама. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается сегодня в 17.00 с «Автодрайв» на Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброго тебе утра, 9:25 в Беларуси, и мы прямо сейчас расскажем о коте, который попал на кругленькую сумму денег.
2: Вот это поворот!
3: И тут, что называется, выводы уже будем делать не мы. Я просто сейчас тезисно озвучу, что произошло за ближайшее время, а вы скажете мне, что с этим делать.
4: Выводы будете делать не вы, не ты и не Паша. Я буду.
3: Да, хорошо, договорились. Да. Значит, в Ульяновской области кот остался дома один. Лапой открыл водопроводный кран и устроил потоп с ущербом более 600 тысяч российских рублей.
4: Там виновен.
3: Сами переведите, очень дорого. В Татарстане собака спровоцировала залив в многоэтажном доме. Животное не дождалось выгула, оставило лужи в квартире. Да лужи такие, что, судя по всему, с животным никто не занимался неделю. Кроме того, в Челябинской области коты погрызли ноутбук. Но это мелочь в сравнении с ущербом, который принесли остальные братья наши меньшие. Ранее упавший в шахту кот Барсик лишил интернета многоэтажку в Красноярске. Хозяева питомца и их соседи отключили электричество, чтобы любимца не ударило током, и были вынуждены долгое время там провести без интернета и без прочего. Вы видите, что происходит? У меня просто сложилось впечатление, что старый вариант мести с мокрыми влажными тапками уже не катит. Братья наши меньшие стали креативнее и креативнее.
4: На самом деле, мне кажется, да, мне кажется, что здесь виноваты даже не животные, а их хозяева.
1: Да.
4: Потому что оставляют на долгое время одних, а потом они творят все, что хотят, особенно собаки.
3: Вот такая фигня собачка.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. Улыбаемся и работаем. 9:32 в Беларуси. Это пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем, что оказывается. Все девушки без исключения ухаживают за своими волосами неправильно.
1: Вау. А потом поднимем твое настроение мемами и шутками из интернета в улыбнула.
3: Ну а прямо сейчас у нас в студии Влад Кучков. Привет тебе. Рассказывай, что там на дорогах.
4: Яндекс.Карты оценивают ситуацию на дорогах столицы на 4 балла. Местами затруднения. Так, на улице Червякова, Долгиновском тракте от Каховской улицы до Пригородной задержитесь на 10 минут. И на Долгобрусской улице от Уральской улицы до Ботанической проезд займет около 5 минут. С пробками все, дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в Гродно плюс 11-13, в Бресте, Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве 12-14 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Привет, это Радиус FM. 9 утра, 37 минут в стране. И прямо сейчас мы расскажем, что, оказывается, девушки ухаживают за своими волосами неправильно.
0: Смотри, что нашел.
2: Значит, Анют, первое, что ты сделаешь, когда вернешься домой, ты должна прийти в ванну или где у тебя там стоят все эти уходовые твои штуки.
3: И выкинуть,
2: все. Все на помойку. Берешь вот эту клетчатую сумку со ждаников, все туда и вот вниз к урне.
3: Мечтай.
2: Вики де Росса, так зовут героиню нашей новости, тратит немалые деньги, покупая в продуктовых магазинах самый дорогой майонез. И делает это она не потому, что ее фитнес-тренер сказал, что нужно убрать жиры там и еще что-то. Он ей нужен для того, чтобы делать маски для волос. Она не пользуется никакими уходовыми штуками, ничем. Ну, шампунь, понятно, что пользуется этим бальзамчики, которые, я забыл, и вылетело.
3: Кондиционеры.
2: Кондиционеры, спасибо большое. У меня-то просто лет 20 волос не было,
3: нет,
2: поэтому
3: да, я одним понимаю,
2: мылом ограничивался. Вот. И она делает что? Она перед тем, как лечь спать, несколько раз в неделю, жирно, обильно, знаешь, как на пельмени, которых ты вожделел целый день. Вот тебе захотелось утром пельмени, и ты такой, вечером приду, пельменей с мазиком. Знаешь, такое вот какая-то миссия свыше. Вот крестовый поход, священный грааль, вот у тебя пельмени к вечеру. Вот так.
3: Жесть.
2: Ты возвращаешься, и вот она настолько обильно все это смазывает, потом надевает какую-то шапочку на голову и ложится спать.
3: Девочки, миленькие мои, манифест для вас. Майонез, яйца вот эти, которые вы постоянно мазали себе раньше на волос, да? Это все не работает. Это все только сушит ваши волосы. Пожалуйста, не экспериментируем.
2: Аня все это уже намазала за вас. Так вот, героиня новости утверждает, что в майонезе, ну, почему-то очень много белка. Но есть нюансы. Во-первых, вся квартира воняет майонезом. Угу. Подушка постельная воняет майонезом. И она тратит порядка 2 часов, чтобы утром смыть майонез со своих волос. А как ты понимаешь, с остатками майонеза на работу
3: не пойдешь.
2: Не приходить.
3: Да.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Мама, а что было потом?
6: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
7: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
5: Когда она выросла, к ней прискакал принц?
6: О, да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
5: Это хорошо.
8: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
9: Сезон скидок уже на LaModa. Больше брендов, больше новинок и актуальных образов по выгодным ценам. Обновляйте гардероб в приложении LaModa. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама. Радиус FM.

слушай «Радиус ФМ» в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: будите на Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9.47 в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас такая финальная, убойная подборочка мемов и шуток из интернета.
2: Дорогой, мне сегодня эротический сон приснился, мы так красиво

0: с тобой занимались этим, наполовину соврала жена мужу.
1: Наполовину. Смотри, у меня такая, просто наблюдение. Ты покупаешь пауэрбэнк, и теперь у тебя есть два устройства, которые ты забыл зарядить.
2: А, да, реально, реально. Весь день читал пользовательское соглашение. Дочитал до конца, но так и не понял, кто убийца.
1: Садовник.
3: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама. Великое княство Сула запрошає дітей і дорослих у невірогодні історичні вандровки. Відаєш історію родини, пільнуєш Білорусь. Парк Сула Кропкабай.
4: В нашій аптеці такого лікарства нет.
5: Будет. Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
6: Лекарства нет, не унывай. Есть аптека.бай.
7: Надо же! Беру же!
8: Надо же! Давайте две!
9: Надо же! И это тоже.
10: Три цены. Магазин для всех семейных надо.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 10 утра в белорусской столице, это «Пробудители» на Радиус FM. Хорошее настроение, чудесный понедельник, начало новой недели. Мое любимое, все начальники готовы, да, врываться в новую неделю. Надеюсь, что все начальники с хорошим настроением, все будут улыбаться сегодня. Ну и чтобы начальство никто не трогал, тоже вот аффирмацию вот эту закидываю.
2: Паш, ты не сказал, где найти хорошее настроение, где оно? Где
1: у нашего найти? Начальника можно
2: Нет,
1: найти,
2: его можно найти
1: самым хорошим.
2: Только на Радиус FM. Поэтому мы ждем тебя завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.
3: Ну а сегодня мы тебя в одиночестве не оставляем. Топовая музыка здесь на Радиус FM есть. Кирилл Громов уже вместе с нами в студии. Кирюх, привет тебе. Легкого понедельника.
4: Всем привет, Беларуси. 10 часов. Классного тебе дня. Ну а прямо сейчас мы узнаем самые актуальные новости к этому часу. Их тебе расскажет Влад Кучко. Влад, привет.
5: Привет, Кирилл. Расскажу о предстоящей игре «Динамо» и о работе роботов-гуманоидов в обычных супермаркетах.
0: В радиусе новостей.
5: Семейный форум пройдет сегодня в Полоцке. Разговор о важном продлится 2 дня. Мероприятие пройдет под эгидой Совета Республики с участием представителей национальных собраний стран СНГ. Эксперты обменяются опытом в области поддержки материнства и детства, многодетных и молодых семей. К слову, защита интересов семьи – приоритет государственной политики Беларуси. В нашей стране насчитывается более 2 600 000 семей. Свыше 40% воспитывают несовершеннолетних детей. Размер финансовой поддержки для многодетных семей превышает 35 тысяч рублей. Средства можно использовать досрочно на решение жилищных вопросов, медицинские услуги или образование ребенка. План Дональда Трампа по введению немедленного энергетического перемирия спровоцировал новый кризис в отношениях США и Украины. Как сообщает Axios, инициатива предполагает взаимный отказ России и Украины от ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Трамп ожидает, что Зеленский будет соблюдать это условие. В Дании гуманоидных роботов обучают работе в супермаркетах. В будущем умные машины смогут работать ночью, пока нет людей. Сейчас их настраивают на выкладку товаров, а потом планируют научить проверять сроки годности и искать пустые места на полках. Владельцы магазинов сообщают, что не планируют увольнять людей. Роботы-помощники могут появиться в магазинах в ближайшие годы. Минский хоккейный клуб «Динамо» завершит очередную выездную серию регулярного чемпионата КХЛ матчем против шанхайских драконов. Поединок пройдет в Санкт-Петербурге на льду СКА-арены и начнется в 19:30. В этом сезоне «Зубры» и китайская команда встречались 2 раза, и оба раза победу праздновали драконы. И в завершении. Герои возвращаются. Идет кастинг на 6-й сезон международного экстремального шоу. Подать заявку на участие в проекте «Герои-2027» можно до 31 декабря. Съемки нового сезона запланированы на май и июнь следующего года. Подробности на официальных ресурсах шоу. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в Гродно плюс 11-13, а в Бресте, Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве 12-14 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 10:31. Это был тот самый зажигательный хит One Kiss от Калвина Харриса и Дуа Липы. Ну что, с понедельником нас. И вы заметили, как сегодня утром каждого из нас буквально поцеловала новая рабочая неделя. Да, пока этот поцелуй получился максимально отстраненным, прохладным и со вкусом крепкого кофе без сахара, но не переживай. Постепенно этот кис станет куда более приятным и романтичным, потому что с каждым часом наш понедельник становится все ярче, пятница становится ближе, а рабочий день все короче. И, кстати, о треке Калвин Харрис и Дуа Липа записали этот танцевальный гимн в духе хаоса 90-х всего за одну дружескую встречу за чашкой чая. Песня рассказывает о том, как всего один поцелуй может мгновенно влюбить и полностью изменить настроение. И пусть таких поводов как раз-таки сегодня будет больше. Пусть тебе коллеги шлют свои виртуальные поцелуи. Обнимашек сегодня будет как можно больше, чтобы твое настроение только росло и росло. И для этого у тебя есть Радиус FM. Достаточно просто делать нас немножечко погромче, погрузиться в этот ритм долгожданной музыки, которой тебе так не хватало, и проводить время с нами. Ближайшие 4 часа у нас будут с тобой насыщенными. Подарки, музыка, топовая информация. Все это будет лететь в твои динамики со скоростью света. Самое главное, не упусти ни одной секунды, проведенной в компании Кирилла Громова. Я сделаю все возможное, чтобы твой понедельник был сияющим, классным. Ну и заодно прямо сейчас с тобой узнаем прогноз погоды от синоптиков. Какой будет наш понедельник? Прохладным? Либо все-таки сегодня есть шансы словить вот этот летний вайб?
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность и местами. Так, местами будут кратковременные дожди. В Гродно сегодня днем 11-13 тепла. Во всех остальных областных центрах, это Брест, Минск, Гомель, Витебск и Могилев, обещают сегодня от 12 до 14 градусов. Поэтому, ребят, маленький совет. Утепляемся, делаем звук на Радиус FM погромче, чтобы хоть как-то согреться в эти прохладные дни.
1: Реклама.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
3: У меня 90-60-90.
4: Зато у меня 120/80.
5: Тонометр ProLife PX7 Premium для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении, оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама. Медицинская техника. Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшин Компани Технологи Компани Лимитед.
6: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
7: Горячие предложения в три цены по 14 октября. Кофе молотый Якобс 13,99 за 250 грамм. Подарочная упаковка в ассортименте от 2,20. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
8: Три цены.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
9: Ты покупаешь Powerbank, и теперь у тебя есть два устройства, которые ты забыл зарядить.
10: А, да, реально.
1: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: готов оторвать нас в этот понедельник от цифрового мира и дать вот почувствовать реальную, а не компьютерную или телефонную жизнь, это Майли Сайрус. Красотка намекает, что ее бас буквально напоминает, не стоит забывать, что такое настоящие танцы, а то в потоке цифрового мира мы вообще забываем, что такое движение. Сидим в телеге, переписываемся целыми днями. И я соглашусь, сейчас у многих из нас вот самая накачанная часть тела — это пальцы рук, непрерывно печатающие сообщения и скрепляющие ленту. Поэтому предлагаем Смайли каждые полчасика делать небольшие перерывы на реальную жизнь, устраивать цифровой детокс. Сделай радиус FM погромче и не забывай, что ты живой человек, которому просто необходимо иногда потанцевать. А пока анонс под что, мы будем завершать этот час, танцуя прямо на работе, дома или в офисе, а также в спортзале. Совсем скоро послушаем Kenny Gray с зажигательным треком Strangers и Hugel, Email Angel и Ultra Nate I'm Moving to the Sun. Отправимся прямиком в жаркую атмосферу с этими ребятами, так что будь вместе с нами на одной волне.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Белагропромбанк.
4: Мама купила в кредит. Шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
5: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
6: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: А вот такой у нас понедельник. Предлагаю начать этот час с одного простого вопроса. А хватило ли тебе на выходных эмоций, чтобы только с улыбкой врываться в эту рабочую неделю? Если ответ отрицательный, не торопись писать заявление на выходной за свой счет, чтобы восстановиться. У тебя всего под рукой есть одно топовое средство, называется Радиус FM. И даже если сейчас ты не за рулем, напоминаю, нас легко можно слушать и дома. Если есть умная колонка, просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM», и мы продолжаем оставаться с тобой в режиме выходных 24/7. Ну а пока анонс того, под что будем разгонять этот понедельник в ближайшие полчаса. Give me something от One Republic. До этого I'm good. Ребята, у которых всегда все хорошо, это Дэвид Гетта и Биби Рекса. Вот чувствуешь, как уровень эндорфина у нас растет в организме, а? И раньше всех Vertigo от Avalon Rockstone. Устроим самое настоящее головокружение с музыкальным уклоном. Ну а прямо сейчас заходи на сайт radiusfm.by, пока тебя точно не унесло под этих ребят, заценивай наш музыкальный тест и помогай нам собирать идеальный плейлист твоего дня. Ну и прежде чем мы отправимся в этот музыкальный аттракцион под названием 10 топовых треков, давай узнаем актуальные новости. Ай, красивая цифра. В Беларуси 11 часов.
2: Партнер начала часа – Белбет Фест.
3: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ну и прямо сейчас первая новость – это то, что Влад Кучков врывается с новым выпуском новостей в студию Радиус FM. А вот о чем расскажет Влад, прямо сейчас давай у него спросим.
4: Привет, Кирилл. Расскажу об умном кольце и его функциях, и о необычном поступке Тоби Магуайра.
0: В Радиусе новостей.
4: Рабочая неделя президента Беларуси начинается с аграрной темы. Белорусский лидер посещает опытное поле агрокомбината «Дзержинский», где возделывается кукуруза. В фокусе внимания проверка результатов эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель. Также состоится разговор о присоединенном Оршанском комбинате. Безопасность перевозки пассажиров на контроле столичной госавтоинспекции. Экипажи дорожных инспекторов работают на особо оживленных участках улично-дорожной сети. Сотрудники ГАИ проверяют наличие допуска к участию в дорожном движении, необходимых лицензий и документов, следят за техническим состоянием транспортных средств. В случае нарушений перевозчика и водителя ждет штраф. Завершается подготовка дорог к осенне-зимнему периоду. Главный упор в этом сезоне на полную техническую оснащенность и оперативную работу дорожных служб. Уже к середине октября специалисты заготовят больше половины от необходимого запаса песчано-соляной смеси, а это более 125 тысяч тонн. Параллельно подходит к завершению и ремонт снегоуборочной техники. Стартап «Натура» представил «Умное кольцо». Его главная фишка – возможность общаться с ИИ-агентами. Правда, со стороны это выглядит немного странно. На корпусе кольца есть кнопка. Нажимаете на нее и проговариваете задачу. А внутри встроен динамик, так что агент может даже ответить голосом. Получается, что вы фактически разговариваете со своим пальцем. Список задач, которые позволяют выполнять гаджет, широкий. Можно дать ИИ-агенту поручение создать заметку голосом или просто спросить о чем угодно. Звезда «Человека-паука» Тоби Магуайр удивил поклонников. Актер провел свадебную церемонию своей бывшей супруги. Оказалось, что, несмотря на расставание, после долгих лет брака Магуайр и Мэйер сохранили теплые отношения и вместе воспитывают общих детей Отиса и Руби. Еще один интересный факт. Бракоразводный процесс звезды «Человека-паука» и его бывшей возлюбленной длился почти 10 лет с 2016 года, но завершился лишь за пару недель до новой свадьбы Дженнифер. И в завершении. Радиус FM возвращает хит этого года. Мы обновили музыкальный тест и снова разыгрываем аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала и до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в Гродно плюс 11-13, а в Бресте, Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве 12-14 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 11.30, чтобы по-настоящему по понедельникам быть счастливым. Никакой лжи. Напоминаю, что обман никогда не приводит ни к чему хорошему. Вот, например, в Малайзии парочка туристов решила бесплатно поесть в ресторане и устроили скандал из найденного в лапше волоса. Денег с них не взяли, но менеджер заведения заподозрил неладное. Волос-то был абсолютно сухим, без капли масла. Камеры все прояснили, и предприимчивый хитрец прям за столом незаметно выдергивал собственные волосы и подкидывал их в тарелку. Вот это я понимаю, настоящая жертвоприношение ради бесплатного обеда. Мораль проста. Обман раскрыт, эпиляция сделана, и в ресторан его больше не пустят. Девочки, берегите мужчин с гладкой грудью. Возможно, они просто часто ходят по ресторанам. Ладно, обходимся без драмы и выдергивания волос, настраиваемся на позитив и узнаем, какую погоду нам приготовили на этот день синоптики. И, тем не менее, эта погода будет самая настоящая и правдивая.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Гродно днем 11-13, тепла в Бресте, Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве сразу в 5 регионах. У нас сегодня от 12 до 14.
1: Реклама.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
3: У меня 90-60-90.
4: Зато у меня 120/80.
5: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама. Медицинская техника. Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компэй Технологи Компани Лимитед.
6: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
7: Галя, у нас отмен! Галя, у нас замен! Галя, у нас оплата!
8: Крок для вас будет как раз!
7: И что, получится оплатить?
8: Конечно! Ведь Крок — это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
7: Крок плюс «Белвеб-касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Radius FM. Волна топовой музыки.

0: Time на Радиус FM.
1: Так, 11:39, в понедельник идеальное время, чтобы начать новую жизнь, потому что прямо сейчас та жизнь начнется у кого-то из нас красивого подарка с абонемента в сеть фитнес-клубов «Адреналин», и пора стряхнуть пыль с кроссовок и приводить себя в форму. Инструкция участия у нас простейшая в нашей игре Gift Time. Первым делом мы заходим в телегу и в телеграме находим аккаунт Радиус FM по номеру телефона 44 код 595-5569 и отвечай на фитнес-вопрос и присылай цифру с правильным вариантом ответа, который совсем скоро озвучу. Ну а пока давай услышим этот вопрос. Какой известный элемент фитнес-экипировки придумали в конце 19 века, чтобы защитить руки атлетов, а сегодня его используют в тренажерном зале буквально все, от новичков до профи, чтобы гриф штанги не скользил и не мозолил ладони. Вариант 1 – атлетические перчатки. Вариант 2 – компрессионные носки. И вариант 3 – наладонные напульсники. Прямо сейчас присылай быстренько свою цифру 1, 2 или 3 и обязательно в наш аккаунт Радиус FM по номеру телефона 44 код 595-5569. Что же носили против мозоли еще раньше в 19 веке атлеты, чтобы поднимать гриф? Вариант 1 – атлетические перчатки, вариант 2 – компрессионные носки и вариант 3 – наладонные напульсники. Через два трека подвожу итоги и называю имя счастливчика.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Shift Time на Радиус FM.
1: Ну что, 11:46, время подвести итоги нашей игры Gift Time. И сегодня мы выяснили, какой же предмет спасает наши ладони от мозолей и не дает грифу штанги выскользнуть из рук. И, конечно же, это атлетические перчатки. Правильный вариант ответа был под номером 1. И быстрее всех сегодня правильную цифру в телеграм-аккаунт Радиус FM прислала Вика Борисевич. Поэтому, Вика, я сейчас вот эти громкие овации ставлю в твою честь. Номер телефона заканчивается на 1027. Вик сегодня забирает абонемент на месяц бесплатных занятий в сеть фитнес-клубов «Адреналин», потому что раньше всех справилась с этим заданием. Ну а для всех напомню, что качественный фитнес всегда рядом. Сеть «Адреналин» — это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирай любой — тренажерный зал, бассейн, сауна, а также грандиозные фитнес-туры. Еще открылся новый клуб «Минский» на Грушевке. Студентам особые выгоды. «Адреналин» — крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Мама, а что было потом?
3: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
4: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности – репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
2: Когда она выросла, к ней прискакал принц?
3: О да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
2: Это хорошо.

0: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Реклама. 96-й год. Конвейеры заводов-гигантов останавливаются. Стоит вопрос об их распродаже. Делегаты первого Всебелорусского народного собрания решают сохранить и модернизировать производство. Сегодня белорусские БелАЗы, МАЗы и МТЗ гремят по всему миру, а на наших дорогах сотни тысяч легковых авто собственной сборки.
2: Двигатель нашей экономики. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была пара, Оля и Андрей. Они не ссорились, не выясняли отношения, не собирались расставаться. Просто однажды Оля заметила. Они уже несколько месяцев почти не разговаривали ни о чем, кроме работы, покупок и того, кто заберет ребенка. Утром ты ключи взял, днем купи хлеб. Вечером во сколько завтра будильник?
3: Но это же обычная семейная жизнь.
2: Конечно, проблемы не в хлебе и будильнике. Проблемы начинаются тогда, когда вся связь между людьми превращается в обслуживание общей жизни. Когда-то они спрашивали «как ты?» и действительно хотели услышать ответ. А теперь этот вопрос может звучать просто потому, что так принято.
3: И как понять, что отношения уже на автомате?
2: Например, ты точно знаешь, что человек сегодня сделает вечером, но не знаешь, о чем он сейчас мечтает. Знаешь, какой йогурт он покупает, но не помнишь, что его недавно тревожило.
3: Получается, привычка сама по себе не враг.
2: Нет, наоборот, привычность дает отношениям ощущение дома. Проблема начинается, когда привычка заменяет интерес. Психологи называют это автоматизацией. Повторяющиеся действия постепенно перестают требовать нашего внимания, и это удобно. Но вместе с ними мы можем перестать замечать изменения другого человека.
3: А выбраться из этого можно?
2: Причем легко, и не обязательно устраивать романтический подвиг. Иногда достаточно вернуть в отношения вопросы, на которые нет готового ответа. Не что купить, а чего тебе сейчас хочется. Не как прошел день, а что сегодня тебя порадовало. И иногда просто пойти вместе куда-нибудь, где вы еще не были.
3: То есть отношениям иногда нужно не больше времени, а больше внимания?
2: Вот именно. Потому что можно каждый день находиться рядом с человеком и постепенно перестать его замечать. А потом однажды снова посмотреть на него не как на привычную часть своей жизни, а как на человека, которого все еще можно узнавать.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Я приветствую тебя, на связи Кирилл Громов. Каждый будний день бодрю тебя в эфире, ну, например, полезной жизненной информации. Ты знаешь, что сегодня день шоколадных сюрпризов? Ну, приятно, мило же, согласись. А давай прямо сейчас у всех на работе объявим день тайного Санты, несмотря на то, что на календаре у нас еще октябрь, шоколад. А, ведь ужасно хорош для работы мозга, от него эндорфин зашкаливает, а дедлайны щелкаются как орешки. А чем плохо-то? Ну, а если шоколадки под рукой у нас не оказалось, не беда, у нас есть кое-что получше. Мощный заряд топ топовой музыки. Ее ближайшие полчаса будет много. Послушаем инную рехаба с треком «I'll be waiting». До этого Бенсон Бун со своей слезливой, немножко такой красивой историей под названием «Sorry, I'm here for someone else». Ну и раньше всех «Bizarre» от Мадонны и Мартина Гаррикса, новинка нашего эфира. Помни, понедельник — это не приговор, а просто первый шаг к следующим выходным. Разгоняй рутину, улыбайся коллегам и делай радиус FM погромче. В Беларуси 12 часов и 1 минута. Привет! Все главные новости к этой минуте прямо сейчас узнаем от Полины Тарасевич. Полина, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, я расскажу, что может влиять на наши когнитивные способности и что происходит с сервисами Яндекса в Беларуси.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня Александр Лукашенко инспектирует поле Дзержинского в Минском районе. Там идет эксперимент по повышению плодородия песчаных и сложных земель. Участок разделили на 6 частей, и перед посевом кукурузы почву обрабатывали разными способами. От полного отсутствия удобрений до внесения органики, минералов, торфа и глинисто-солевых шламов. Так лучшую динамику показали растения на участках с удобрением. Окончательные выводы сделают после уборки кукурузы. В 2027 году транспортный налог для белорусов подрастет в среднем на 6-6,5%, то есть фактически на уровень инфляции. Самым необременительным будет налог на небольшие легковые авто массой от 80 до 105 рублей в год, а также на прицепы и мотоциклы 52 рубля. Дороже всего обойдется владение грузовиком более 3,5 тонны от 575 рублей до 652. В Беларуси наблюдаются перебои в работах всех популярных сервисов Яндекса. Причиной стали пожары в дата-центрах компаний 8, 9 и 11 октября после падения БПЛА. Оборудование повреждено, поэтому сервисы работают нестабильно. Сейчас ведутся восстановительные работы, но точных сроков завершения нет. Евросоюзу угрожает дефицит газа и рост коммуналки. Из-за конфликта на Ближнем Востоке ЕС лишился объемов топлива, эквивалентных потреблению 12 миллионов домохозяйств, а запасы в хранилищах едва превышают 70%. Дополнительное давление создает надвигающийся запрет на контракты на поставку российского газа. Все это может вынудить страны ЕС закупать газ по высоким ценам. Состав микробиоты языка может быть связан с когнитивными способностями. Это выяснили ученые из Брюссельского университета. У 60 здоровых взрослых взяли мазки с языка и сопоставили с результатами тестов на память, внимание и скорость реакции. Так, например, большее количество бактерий рода Privatel совпадало с более быстрой реакцией. Результаты, естественно, неоднозначны, но, возможно, наши мысли зависят не только от мозга. Это пока все новости. Далее прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Гродно 11-13 со знаком «плюс», в Бресте, Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве 12-14. Ты слушаешь «Радиус FM». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус FM» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Крупотажом под названием New Rules. И каждый раз, когда слышишь этот трек, понимаешь, правила бывших — это отдельный вид искусства. Все мы знаем, главная проблема токсичных отношений — это не то, что они закончились, а то, какие шедевры бывшие оставляют нам на прощание. Вот, например, жительница США при разводе получила от экс-супруга целый список жертв, на которые он якобы пошел ради брака. Мужчина суровым упреком написал, что ради нее ему пришлось отказаться от вечеринок, начать ходить на работу и перестать вести себя как странный тип. Особенно всех насмешил пункт про работу. Похоже, парень искренне верил, что холостяков кормит аист или бесплатная доставка. Вот это я понимаю, герой нашего времени. Снял себя последняя забота, теперь можно снова официально ничего не делать. Мораль проста. Если бывший шлет тебе список своих подвигов, просто включай Dua Lipa, перечитывай правила и радуйся свободе. Ну а чтобы никакие странные списки не испортили тебе день, давай прямо сейчас узнаем, какую приготовила погоду нам сегодня природа.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Гродно днем 11-13, тепла в Бресте, Минске, Гомеле, Витебске и Могилеве. Сразу в 5 регионах сегодня от 12 до 14.
1: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: На работе коллеги болеют, в лифте соседка чихает, дома муж кашляет.
4: Профилактика при контакте с больными гриппом и ОРВИ — противовирусный препарат Арпетол 200 миллиграмм по одной таблетке в день. Арпетол в дозировке 200 миллиграмм. Одна таблетка в день против вирусов. Лекфарм. Качество доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет, в первом триместре беременности и период грудного вскармливания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм Беларусь».
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami Buy.
1: Реклама.

0: Акуна-цитата.
1: 12 часов 39 минут. Понедельник становится все вкуснее, ведь в эфире Радиус ФМ время для игры Акуна-цитата. На кону у нас сегодня безумно аппетитный, румяный, ароматный пирог от сети пироговых «Штолли». Идеальное дополнение к обеденному чаю. Пироги «Штолли» можно будет забрать только в Минске и по адресу проспект Независимости 53. Такое у нас условие прямо сейчас при участии. Ну и правила участия простые. Заходи в наш телеграм по номеру телефона 44 код 595-5569. Находи аккаунт Радиус ФМ и слушай цитату из знаменитого мультфильма и присылай цифру с правильным вариантом ответа, которая совсем скоро озвучу. А пока давай перейдем к отрывку.
2: Я не могу вернуться, я уже не тот, кем был.
3: Нужно вспомнить, кто ты такой. Ты мой сын, ты же король.
2: Нет, прошу, не покидай меня.
1: И откуда же эта знаменитая фраза? Вариант 1 – Зверополис. Вариант 2 – может быть, это мультфильм «Храброе сердце». И третий вариант – «Король лев». Присылай цифру 1, 2 или 3 и в наш телеграм-аккаунт «Радиус ФМ» по номеру телефона 44 код 595-5569. Всего через два трека я подведу итоги и узнаем, кому достанется сочный пирог от «Штолли». Погнали!
0: Акуна-цитата.

0: Акуна-цитата.
1: 12:46. Прямо сейчас мы с тобой подведем итоги нашей Акуна-цитаты. И цитата про королей. И, конечно же, про отца вместе с сыном. Это, конечно, трогательный момент из легендарного мультфильма «Король Лев». Правильный вариант у нас находится под номером 3. И вот эти громкие овации прямо сейчас раздаются для нашей слушательницы, которую зовут Инна. Мы тебя поздравляем от всей души. Номер телефона заканчивается у нас на 2057. Инна сегодня самая первая прислала цифру 3 в наш чат Радиус FM. Ну и для всех напомню, что Инна забирает сегодня ароматный пирог от Штолли. И поздравьте маму вкусно. Щедрые пироги Штолли ко дню матери. Доставка прямо из печи домой к семейному столу. Звоните 7978 и заказывайте на сайте Штолли Бай. Ну а наш музыкальный час продолжается. И в финале этого блока у нас Шаус и Кап Спорт с легендарным треком Only You. И услышимся с тобой в часе новом.
0: Акуна цитата. Реклама.
2: Горячие предложения в три цены по 14 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Подарочный набор «Дав», антиперспирант и крем для рук 13,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Три цены, три цены.
4: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
5: Белагропромбанк.
6: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
7: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
8: Сезон скидок уже на LaModa, Zarina, Austin, Sela, Mango. Коллекции любимых брендов по выгодным ценам. Обновляйте гардероб в приложении LaModa. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
0: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
9: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
9: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Экватор рабочего дня пройден. Это значит, что понедельник уже официально начинает сдавать свои позиции. Если ты сейчас смотришь на часы и думаешь, как вот добраться до вечера, лови главный лайфхак. Не пытайся победить понедельник. Просто возглавь его. Начни планировать выходные прямо сейчас, и день сразу пойдет веселее. Ну а если начальник спросит, почему ты задумчиво смотришь в окно, отвечай: провожу аналитику продуктивности. Ну а чтобы аналитика шла как по маслу, мы запускаем наш традиционный получасовой марафон 10 топовых треков подряд без рекламы и разговоров, среди которых у нас сегодня All I Know от Khalid Rudimental. До этого в твоей динамике ворвется Don't Think Twice, Rita Ora. Ну и буквально через пару минут Self-Aware от Temper City. И еще 7 горячих хитов подряд, которые зарядят тебе энергией до самого вечера. И если хочешь влиять на наш эфир и выбираешь, что должно звучать на Radius FM, обязательно заходи на наш сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. И совсем скоро, в этот четверг, мы подведем итоги, поэтому у тебя осталось всего 3 дня, чтобы забрать наш классный аэрогриль. Ну а тем не менее, пока узнаем о самых актуальных событиях. Беларуси 13 часов и 1 минута. Привет!
2: Партнер начала часа – мгновенная онлайн-лотерея Белбет.
3: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: А вот о самых актуальных событиях к этой минуте тебе расскажет Полина Тарасевич. Полина, привет.
4: Привет. Расскажу о новой схеме обмана от мошенников и о том, как общаются коты.
0: В радиусе новостей.
4: Президент во время рабочей поездки в Минский район прокомментировал протесты школьников во Франции. Белорусский лидер подчеркнул, что не аплодирует происходящему, потому что это недопустимо. Также Александр Лукашенко указывает на двойные стандарты французских политиков, ведь почти то же самое было в Беларуси в 2020 году. Президент добавил, что недопустимо так использовать детей, которым 12-15 лет, и предположил, что ситуация успокоится после мартовских выборов во Франции. Аферисты придумали новую схему обмана через мессенджеры. Ван пишет, якобы сосед по подъезду обращается по имени и правильно называет номер квартиры. Затем сообщает, что возле двери крутится незнакомец и снимает замок на камеру. В подтверждение присылает ссылку на видео. А вот при переходе по ссылке приходит уведомление, будто кто-то вошел в аккаунт мессенджера. Тут же дают номер горячей линии, чтобы отменить подозрительный вход. Затем псевдооператоры требуют код из СМС и перевод денег. Будьте бдительны. В преддверии Дня матери и Дня отца юристы готовы бесплатно проконсультировать всех желающих. Консультации пройдут 14 и 21 октября во всех территориальных коллегиях адвокатов. Граждане смогут получить устное разъяснение по правовым вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью. Подробную информацию о проведении акции в каждом регионе разместят на сайтах и в соцсетях коллегий. С 1 ноября в Турции вступают в силу ограничения для несовершеннолетних в соцсетях. Дети младше 15 лет вообще не смогут пользоваться платформами. Для подростков от 15 до 18 лет создадут отдельный режим с усиленными мерами безопасности. Аккаунты по умолчанию будут закрытыми, запретят прямые трансляции, персонализированную рекламу и рекомендации на основе данных. Возраст будут подтверждать через систему госуслуг. Оказывается, универсального кошачьего языка не существует. Об этом говорят зоопсихологи. Мяуканье – это в первую очередь способ общения с человеком, а не с другими кошками. Взрослые кошки между собой мяукают редко, используя язык тела и запахи. А вот с людьми они быстро понимают, что голос лучше всего привлекает внимание. Одно мяу означает просьбу открыть дверь, другое – приглашение к игре, третье – напоминание об ужине. Кошки учатся на опыте. Если звук сработал, они используют его снова. Но это не хитрый расчет, а просто закрепление успешного поведения. И последнее. Радиус FM возвращает хит этого года. Мы обновили музыкальный тест и снова разыгрываем отличный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это пока все новости, далее прогноз погоды. Завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, северный слабый до умеренного. В Минске ночью 2-4 выше нуля, днем 10-12. В Бресте ночью от 2 до 4 со знаком плюс, днем от 11 до 13 градусов тепла. В Гродно ночью 3-5 выше нуля, днем 10-12. В Витебске ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем от 11 до 13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 3-5 выше нуля, днем 12-14. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 12-14. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Бьянга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топов

0: Если петь о прекрасной жизни только в исполнении Зары Ларсон с треком Lush Life, все мы мечтали быть когда-то прекрасными, счастливыми людьми, жить широкой жизнью, где тебя на каждом шагу охраняют супергерои. В Великобритании это почти сработало. В Норвиче парень по имени Сонни надел костюм Бэтмена и отправился с друзьями на вечеринку, когда у девушки прямо перед баром украли сумочку. Наш Бэтмен вместе с компанией Мистером Фантастиком и Циклопом бросился в погоню. Вора они хотя бы и не поймали, но сумочку тот от страха бросил на высокую стену. Чтобы достать ее, супергерой сначала пытался использовать крюк-кошку из втулки и туалетной бумаги. Снаряд не сработал, так что Бэтмена просто подсадили друзья. Сумка спасена, девушка в восторге. Вот она, шикарная жизнь по-британски. Главное не победа, главное красивый перформанс. Ну а теперь я спокоен. Если у тебя в понедельник украдут настроение, знай, где-то рядом уже готовит свою прекрасную программу Радиус FM, которая развеселит тебя и, конечно, сделает все возможное, чтобы сегодня была только улыбка на лице. Мы прямо сейчас сумочки не забираем, а только раздаем классное настроение и хорошую музыку. Через пару минут Bibi Rexha и Faithless с треком New Religion, а через 5 минут мы с тобой сыграем нашу игру Gift Time, где определим счастливчика, которому отдадим целый набор чая Такамори.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В Минске ночью от 2 до 4 градусов, знатно так похолодало, днем 10-12. В Бресте ночью обещают от 2 до плюс 4, днем 11-13 выше нуля. В Гродно ночью от 3 до 5 градусов, днем 10-12. В Витебске ночью плюс 3, плюс 5, днем 11-13 тепла. В Могилеве ночью от 3 до 5, днем 12-14 со знаком плюс. Ну а в Гомеле ночью плюс 4, плюс 6, днем 12-14 тепла.
1: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Мама, а что было потом?
4: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
5: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
3: Когда она выросла, к ней прискакал принц?
4: О, да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
3: Это хорошо.
6: 25 октября Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
2: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
1: Реклама.
7: Шоу «С толком».
1: Сегодня в «Шоу с толком».
8: Вместе с экспертом по коммуникации Дарьей Колесной обсуждаем, можно ли совмещать карьеру и семью без потери качества, или это иллюзия, как возвращаться в строй после декрета, восстанавливать и приумножать навыки и отвечать на неудобные вопросы работодателей и HR.
1: Слушай «Шоу с толком» с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Time на Радиус FM.
1: 13.43, мы продолжаем заряжаться энергией в эфире Радиус FM, ведь пришло время для нашей фирменной игры Gift Time. Прямо сейчас мы разыграем роскошный, бодрящий и ароматный набор чая Такамори. Настоящее эстетическое удовольствие для твоих чаепитий. Правило простое. Мы заходим в Telegram, находим аккаунт Радиус FM по номеру телефона +375 44 595 5569 и слушаем короткое слово, вырезанное из известной песни. Прямо сейчас я тебе ее включу, а потом мы с тобой узнаем несколько вариантов ответа, из которых тебе нужно будет выбрать правильный. Ну а пока все, внимание.
2: Сбежать.
1: Давай еще разок.
2: Сбежать.
1: Кто-то там пытается откуда-то сбежать. Давай прямо сейчас угадывать, из какого же трека эта песня. Вариант 1 – Holiday Boy, моя хулиганка. Вариант 2 – это Акмаль, любовная. Вариант 3 – Олег Майами и Леша Свик, громче города. Присылай цифру 1, 2 или 3 и в наш аккаунт Радиус FM по номеру телефона 44-код 595-5569. Всего через два трека я подведу итоги, назову имя победителя и узнаем, кому отправляется чайный набор Такамори.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 13:49, и прямо сейчас одно единственное слово, но настоящие меломаны расщелкали эту загадку на раз-два. Два трека назад мы тебе загадывали вот такое словечко.
2: Сбежать.
1: И это действительно оказался вариант под номером 1 Holiday Boy и его хулиганка. Очень красивый романтический трек. И сейчас можно подписаться.

0: Вань, красиво, но сегодня у нас есть победитель, который раньше всех прислал правильную версию в наш студийный чат Радиус FM по номеру телефона. И это, оказывается, Евгений из города Лида. Номер телефона заканчивается на 5995. Дядь Жень, мы тебя поздравляем. Замечательный набор чая Такамори твой. Если долгий день позади, настало время для Такамори. Забудь о суете, расслабься. Выбирай свой вкус для идеального вечера. Такамори, выбирай свое настроение. Подробности на takamori.by. Ну что, мой несколько часовой радиомарафон подходит к концу. С тобой был Кирилл Громов. Спасибо за твою энергию. Ответ в Телеграм и классный настрой на этот понедельник. Не переключаемся, потому что в следующий час будем врываться в компании Леши Якимович, который также заряжен на топовый понедельник. Сделать все возможное, чтобы ты сегодня улыбался, настроение подскочило до небес. Поэтому делаем все возможное, чтобы динамики звучали как можно громче. Музыка лилась рекой из нашего эфира. Ну и, конечно, я, Кирилл Громов, говорю тебе пока-пока. Услышимся завтра.
1: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
4: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
5: Светофор. У меня 90-60-90.
6: Зато у меня 120/80.
7: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Компей Технологи Компани Лимитед.
8: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
9: Компания «Элема» поздравляет дорогих и любимых мам с Днем Матери и дарит скидку 20% на новую коллекцию «Элема» с 12 по 15 октября. Ждем вас в фирменных магазинах «Элема». Подробности по телефону 349-02-99 и на сайте «Элема.by». Сделаем наших мам счастливыми.
1: Реклама. В ее взгляде космос. В ее словах поддержка. В ее шагах уверенность. Женщины делают нашу жизнь ярче, добрее и теплее. Год белорусской женщины на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На календаре понедельник, 12 октября, и на связи Леша Якимович. Ну, понедельник — это всегда старт, старт рабочей недели. И самое главное, просто не требовать сегодня от себя какой-то сверхпродуктивности, сверхскоростей вот в первые же минуты работы. Просто входим в рабочую неделю спокойненько, без лишней суеты и, главное, без резких движений. Вот, решаем задачи по очереди, регулярно пьем чаек или кофеек и просто расслабляемся и потихонечку снова же работаем. Но чтобы работать было комфортнее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Только ты — самая топовая, самая вкуснейшая музыка. И послушаем с тобой трек In the Dark от Purple Disco Machine. Также у нас прозвучит Offenbach с треком Overdrive. Ну и самым первым к нам ворвется Хьюгл с треком I'm Moving to the Sun. Ну так, интересненько звучит. В общем, выкручиваю звук на максимум и кайфую в этот понедельник. Ты на Радиус FM, не переключайся. И прямо сейчас слушаем самые актуальные новости к этому часу. В столице 14 часов. Привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, расскажу о новом приложении для водителей и о том, почему мальчику в Нидерландах запретили посещать стадионы по всей стране.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко призвал сотрудничать с западными соседями, несмотря на санкции. Такую тему подняли во время рабочей поездки президента в Минский район. В Европе из-за засухи проблемы с продуктами, сотрудничество может помочь избежать войны. В пример белорусский лидер привел дрова и пеллета, которые подорожали у соседей, но они не хотят брать их у Беларуси. Как отметил глава государства, раз не хотят, не надо. Но все же экономическое сотрудничество снижает риск конфликта. С 15 октября водители смогут оформлять европротокол онлайн. В Беларуси запускается новое веб-приложение. Водителю будет достаточно сфотографировать место ДТП и включить геолокацию, а система подскажет дальнейшие шаги. Дата заполнения должна совпадать с датой аварии, и оформить можно только ДТП на территории страны. В Беларуси могут пересмотреть цены на арендное жилье. Как отметил замминистра ЖКХ Андрей Ромашко, стоимость государственного арендного жилья сейчас составляет 60-70% рыночной, но в некоторых регионах опускается до 50%. Это создает дисбаланс на рынке, потому предложено пересмотреть понижающиеся коэффициенты с учетом спроса и предложения частных собственников. Рекомендации уже направлены в регионы. Во Франции продолжаются массовые протесты старшеклассников. Силовики применяют водометы, слезоточивый газ, конницу и новые щиты со стробоскопами. Задержаны почти 7 тысяч человек, большинство несовершеннолетние. Власти пока не предлагают решений, как вернуть детей за парты. Футбольная ассоциация Нидерландов запретила 13-летнему болельщику посещать стадионы по всей стране на 5 лет. Он выбежал на поле во время матча Лиги наций с Германией, чтобы сделать селфи с полузащитником Тиджани Рейндерсом. Мальчику также придется заплатить штраф 100 евро. В ассоциации подчеркнули, что игроки должны выступать безопасно и без помех. О курсах валют Нацбанка: доллар США 3.01, 100 российских рублей 3.59, 10 китайских юаней 4.51. Это пока все новости, далее прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: Завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, северный слабый до умеренного. В Минске ночью 2-4 выше нуля, днем 10-12. В Бресте ночью от 2 до 4 со знаком плюс, днем от 11 до 13 градусов тепла. В Гродно ночью 3-5 выше нуля, днем 10-12. В Витебске ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем от 11 до 13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 3-5 выше нуля, днем 12-14. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 12-14. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

Красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Но просто легендарнейший трек Free From Desire, и под него удержаться на месте и не подпевать, ну просто невозможно. Но если ты прямо сейчас сидишь в офисе и еле сдерживаешь порывы ворваться в слэм, то держи себя в руках. Нидерландские ученые провели эксперименты, выяснили, какие звуки в рабочем коллективе бесят коллег больше всего. Оказывается, громко смеяться на весь кабинет — это ок. Этому звуку дали зеленый свет. А вот тяжело вздыхать над дедлайнами, а уж тем более кричать на зависший компьютер — это строжайшее табу. Так что выдыхай тихонько, а уж кричать вообще не нужно. Можно только смеяться. Настраивайся на отдых и давай заодно проверим, какая обстановка ждет нас за окном завтра. Слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачность с прояснениями погоды, в основном без осадков. Лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В Минске ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 10, плюс 12. В Бресте ночью от 2 до 4, выше нуля, днем 11-13 со знаком плюс. В Гродно ночью 3-5, выше нуля, днем плюс 10, плюс 12. В Витебске ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 11, плюс 13. В Могилеве ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем 12-14 со знаком плюс. И в Гомеле ночью 4-6 выше нуля, а днем плюс 12, плюс 14.
1: Реклама.
2: Белагропромбанк. Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
3: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
4: Галя, у нас отмен! Галя, у нас Галя, у нас оплата!
5: Круг для вас будет как раз.
4: И что, получится оплатить?
5: Конечно! Ведь Скрок — это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
4: Крок плюс Белвеб касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Ощущение, когда втыкаешь наушники, включаешь любимый трек и шагаешь по улице с таким лицом, как будто ты снимаешься в главном эпизоде голливудского фильма. Вот этот трек «Манхэттен» дает именно такое ощущение. И психологи из Калифорнийского университета выяснили, что прослушивание ритмичной музыки на ходу создает у мозга иллюзию личного пространства и блокирует социальную тревожность. То есть ты буквально переключаешь восприятие серой толпы в режим идеальных декораций. Так что если ты сейчас идешь с абсолютно каменным лицом и чувствуешь себя главным героем этой улицы, все в порядке, шагай дальше. Ну и, конечно же, никуда не переключайся, потому что у нас таких классных треков здесь много. Ну а также слушай авторскую программу от Олеси Матусевич «Рули легко», где она расскажет всякие автомобильные фишки и нововведения.
1: Реклама. В нашей аптеке такого лекарства нет.
2: Будет. Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города. Нахожу лекарство на сайте или в приложении, заказываю онлайн и забираю в удобной мне аптеке.
1: Лекарства нет, не унывай. Есть аптека.бай.
3: Реклама. Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. How did

0: автомобиле понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Я думаю, хоть раз ты точно проезжал через крупные перекрестки и замечал на асфальте яркую сетку из красных или желтых полос. И никогда не задумывался, что это. А это та самая вафельная разметка. Да, звучит сладко и очень необычно. В Беларуси начинается ее массовая обкатка. Причем в связке с автоматической фотофиксацией. Что это такое и кому нужно быть осторожным, сейчас расскажу.
0: «Рули легко».
2: Затеяно это все ради одной цели – победить умников, которые выезжают на забитый перекресток на мигающий зеленый, встают посреди дороги и тем самым блокируют движение. Так вот, такая вафельница обозначает границы зоны, в которую категорически нельзя объезжать, если за перекрестком образовался затор. Как же вообще работает эта ловушка для торопливых? Вся схема завязана на умные камеры. Ты заезжаешь на красную сетку, загорается красный свет, а перед тобой затор. И ты не успеваешь ни туда, ни обратно и никуда вообще. Камера делает пару кадров с интервалом в несколько секунд. На первом видно, как ты заехал на эту разметку, а на втором, как ты все еще стоишь там на запрещенный сигнал светофора. Все, алгоритм зафиксировал твое нарушение, и письмо такого счастья сразу улетает владельцу авто. Имей в виду, просто заехать на вафельную разметку не преступление, если ты проезжаешь перекресток без остановки или поворачиваешь. Так что, если ты видишь впереди красную сетку и плотный затор, то лучше не лезь, даже если горит зеленый. Постарайся подождать один цикл светофора за стоп-линией и пропусти все машины. Ну, лучше уж так, чем потом платить штраф за заблокированный перекресток. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Circle

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вливаемся в новую неделю с правильным настроем. На календаре все так же понедельник, 12 октября. И у микрофона по-прежнему Леша Якимович. И понедельник, знаешь, это всегда такой день запуска. И главный совет на сегодня – просто не пытайся решить все задачи целой недели прямо до обеда. Береги силы, входи в рабочий ритм спокойно и без лишнего стресса, спокойствие, чай или кофе и поочередное решение дел. Вот идеальная формула для понедельника, да, в целом даже и для вторника, и для среды. Поэтому зачилься как минимум на ближайшие 30 минут, потому что я запускаю наш фирменный музыкальный топовый нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Только ты и самая топовая музыка. И давай послушаем, кто нас сегодня ждет. Марк Дэн и Джованни Ричи с треком Let Me Die. Надеюсь, я тебя заинтересовал, поэтому показываю дальше, кого мы ждем. На Абу с треком Slow Down. Ну и самым первым в твоей динамике ворвется Альберт Брайт с трека Wild. Вот такие вот приколы, вот на таком настроении. И будем двигаться ближайшие 30 минут, поэтому никуда не убегай, здесь будет круто. Но давай перед этим быстренько узнаем вообще самые актуальные новости к этому часу. В столице 15.01, привет!
2: Партнер начала часа – мгновенная онлайн-лотерея Белбет.
3: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: В проекте республиканского бюджета на 2027 год на финансирование национальной экономики предусмотрено более 10 миллиардов рублей. Это примерно на 7% больше, чем заложено на 2026. Самая крупная статья – промышленность, строительство и архитектура. При этом финансирование государственной инвестиционной программы сократится, зато расходы на научную и инновационную деятельность, наоборот, вырастут. В Беларуси хотят отменить обязательные аукционы для пустующего арендного жилья в ряде случаев. Замминистра ЖКХ Андрей Ромашко пояснил, из 165 тысяч арендных помещений 125 тысяч не приватизированы. И у каждого есть сценарий – ремонт, продажа или снос. Так как снос дороже всего, а ремонт дешевле, предлагается продавать жилье по базовой стоимости без аукционов, а зоны, где аукционы нужны, определят исполкомы. Рост заболеваемости гриппом ожидают в январе-феврале. Но чтобы инфекция прошла мимо, вакцинироваться нужно уже сейчас. Состав защитных препаратов в 2026 году полностью обновлен по рекомендациям ВОЗ. Медики учли все мутации вируса. На выбор доступны российская вакцина, а также произведенные в Нидерландах и Франции. Текущая эпидемиологическая ситуация оценивается как стабильная и контролируемая. Страны ЕС должны готовить систему здравоохранения к военным кризисам. Об этом заявил профильный министр в Германии Карстен Линнеман. Он считает, что стоит извлекать уроки из Украины. Германия готовит законопроект для укрепления цепочек поставок, подготовки персонала и кибербезопасности. Ранее сообщалось, что немецкие больницы должны быть готовы принимать до 1000 раненых солдат в день. И гражданские клиники могут адаптировать под военные нужды. БАДы для похудения не работают сами по себе. Об этом предупредил кандидат медицинских наук Андрей Скальный. Никакие добавки не заменяют еду и нагрузки, могут плохо усваиваться, мешать друг другу и быть подделками. Потому эксперт советует принимать их только как дополнение к питанию, спорту и после консультации с врачом. И последнее. Радиус FM напоминает, итоги музыкального теста мы подводим уже в этот четверг. У тебя осталось совсем мало времени, чтобы забрать отличный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала до конца, и ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это пока все новости, далее прогноз погоды. Завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, северный слабый до умеренного. В Минске ночью 2-4 выше нуля, днем 10-12. В Бресте ночью от 2 до 4 со знаком плюс, днем от 11 до 13 градусов тепла. В Гродно ночью 3-5 выше нуля, днем 10-12. В Витебске ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем от 11 до 13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 3-5 выше нуля, Гомеля днем 12-14. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 12-14. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Ребята поют о том, как легко и без лишних заморочек общаться с незнакомцами. Но, как выяснилось, такая легкость в жизни достается далеко не всем. И виной всему могут быть наши собственные родители. Китайские ученые 3 года наблюдали за 2000 подростков и выяснили, что если родители требуют от ребенка абсолютного идеала во всем и списывают любые его промахи на плохой характер, то вырастает далеко не супергерой, а человек с дикой социальной тревожностью. Чем сильнее давление и критика, тем сложнее потом просто выйти в люди и чувствовать себя уверенно. Так что если у тебя сегодня что-то идет не по идеальному плану, забей, выдохни и не требуй от себя невозможного, чтобы не тревожиться хотя бы из-за сюрпризов погоды. Давай прямо сейчас сверимся с синоптиками.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, в основном без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В Минске ночью +2, +4, днем +10, +12, в Бресте ночью от 2 до 4 выше нуля, а днем 11-13 со знаком плюс. В Гродно ночью 3-5 градусов тепла, днем 10-12 со знаком плюс. В Витебске ночью от 3 до 5 выше нуля, а днем +11, +13, в Могилеве ночью +3, +5, днем +12, +14, и в Гомеле ночью от 4 до 6 градусов тепла, а днем 12-14 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите. Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
3: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте

0: И у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
1: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности – репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
2: Когда она выросла, к ней прискакал принц?
0: О да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
2: Это хорошо.
3: У меня 90-60-90.
4: Зато у меня 120/80.
5: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама. Медицинская техника. Перед применением прочтите инструкции. Производитель Женьшень Кампэй Технологи Компани Лимит.
6: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
7: Мамочка, смотри, мы собрали для тебя сюрприз.
8: Ого! Подарочный набор, конфеты, косметика, даже новая кружка.
9: В три цены вы найдете подарки на любой вкус. Подарочные наборы, сладости, косметику, аксессуары и посуду. Сделайте этот день особенным для мамы. Три цены. С любовью к вам. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
10: Реклама. Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.
11: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
12: Around the world.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Новая неделя уже набирает обороты, а это значит, что нам понадобится максимум энергии и хорошей музыки, чтобы справиться со всеми задачами на ура. И сегодня во многих странах отмечают День свободного от боли понедельника. В общем, прекрасный повод сбросить любое напряжение, расслабить плечи и включить любимую волну на полную громкость. И мы, Радиус FM, знаем, как сделать старт недели ярким и ритмичным. И по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Напоминаю, это десятка топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, только ты самая топовая музыка. И послушаем с тобой Ара с треком «I Adore You». Также у нас прозвучит Дамиана Давид с треком «Next Summer». И самым первым в твоей динамике ворвется Поппи Баском с треком «Think About Us». В общем, настраивайся на волну, делай звук громче и проходи этот понедельник легко и на драйве. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушаем актуальные новости к этому часу. Столица 16.01, привет. Ну а прямо сейчас послушаем Полину Тарасевич, которая подготовила нам самые актуальные новости к этому часу.
2: Привет, я расскажу о привычках, которые увеличивают продолжительность жизни, и о потоплении в Минске.
0: В радиусе новостей.
2: Рабочая неделя президента началась с поездки в Минский район. Белорусский лидер посетил опытное поле агрокомбината «Дзержинский», где на 20 гектарах испытывают разные удобрения для повышения плодородия. Эксперимент нужен, чтобы решить, что делать с горами отходов вокруг Солигорска. Если шламы дадут хороший эффект, их начнут развозить по песчаным землям. Органика тоже важна, но ее не хватает. Форум «Разговор о важном. Счастливая семья. Сильное государство» стартовал в Полоцке. Он собрал более 270 участников из 6 стран. Парламентарии, эксперты и социологи обсуждают демографическую безопасность, поддержку материнства и преемственность поколений. Акцент на новые подходы в семейной политике. К диалогу присоединяются и многодетные семьи со всей Беларуси. Они поделятся опытом воспитания и традициями. В Минске разрешили включать отопление в административных и общественных зданиях. До этого отопление дали в жилые дома и социальные объекты. В квартиры тепло пришло с 30 сентября. Напомню, для включения отопления в жилье достаточно 3 дней со среднесуточной температурой ниже 8 градусов. Владимир Путин готов дать указание не наносить удары в день выборов, если Киев реально соберется их провести. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом Украина, по его словам, хочет перемирия на 60 суток не для выборов, а чтобы залечить раны. Об энергетическом перемирии Кремль пока ничего не говорит. Маленькие полезные привычки добавляют почти год жизни. Австралийские ученые проанализировали данные 59 тысяч человек и выяснили, даже небольшие изменения, вроде сна на 5 минут дольше и большее количество овощей в рационе, увеличивают продолжительность жизни почти на год. Отмечено, что люди с полезными привычками живут в среднем на 9 лет дольше. Речь о 7-8 часах сна, 40 минутах активности и разнообразном питании. На курсах валют Нацбанка доллар США 3.01, 100 российских рублей 3.59, 10 китайских юаней 4.51. Это пока все новости, далее прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: Завтра по Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, северный слабый до умеренного. В Минске ночью 2-4 выше нуля, днем 10-12. В Бресте ночью от 2 до 4 со знаком плюс, днем от 11 до 13 градусов тепла. В Гродно ночью 3-5 выше нуля, днем 10-12. В Витебске ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем от 11 до 13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 3-5 выше нуля, днем 12-14. В Гомеле ночью 4-6 со знаком плюс, днем 12-14. В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Трек о том, каково это чувствовать себя королем. И знаешь, один водитель из Великобритании сегодня точно чувствует себя абсолютным королем всех ситуаций и главным победителем по жизни. В общем, парню прилетел штраф на 100 фунтов за парковку из-за того, что автомат на стоянке завис и оплата прошла с задержкой. Ну, в целом, логика и здравый смысл молчали, но он просто так не сдался. Он 3 года бодался с парковщиками, а в качестве секретного оружия взял... Внимание, ChatGPT. Мужчина закидывал письма от компании в нейросеть, а та генерировала ему безупречные юридические ответы. И как итог, штраф аннулирован. Так что помни, выходы есть из любых, даже самых тупиковых ситуаций. Самое главное, сохранять спокойствие и заранее знать, как подстроиться под обстановку за окно. Поэтому давай прямо сейчас послушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода, в основном без осадков. Лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В Минске ночью +2, +4, днем +10, +12. В Бресте ночью от 2 до 4 градусов тепла, днем 11-13 со знаком плюс. В Гродно ночью 3-5 выше нуля, а днем +10, +12. В Витебске ночью от 3 до 5 выше нуля, днем +11, +13. В Могилеве ночью +3, +5, днем +12, +14. А в Гомеле ночью 4,6 выше нуля, а днем 12-14 градусов тепла.
1: Реклама. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Белагропромбанк.
3: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
4: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
5: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
2: Светофор.
1: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: реально понравились, и автоматически становишься участником розыгрыша. Но есть важный момент. Нужно пройти этот тест до конца, и тогда у тебя будет возможность выиграть новенький топовый аэрогриль. И я тебе советую поторопиться, потому что уже в четверг мы подведем итоги и выберем счастливчика, поэтому не теряй время и скорее беги на сайт. Ну а мне с тобой уже пора прощаться, но я тебя не оставляю здесь одного. Ни в коем случае, в следующем часе здесь будет Кирилл Громов с автодрайвом, поэтому никуда не переключайся, будет много топовой музыки, интересных новостей и даже будет возможность выиграть тоже классные призы. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время. Желаю тебе классного, продуктивного вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Вот Арпитол – противовирусный препарат. Арпитол – для взрослых и детей от 3 лет. Арпитол – для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа. Арпитол. Противовирусный препарат. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 3 лет, беременным и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.

0: Аптека.бай. Сервис заказа лекарств в аптеке вашего города.
1: Горячее предложение в три цены по 20 октября. Кофе Нескафе Классик Крема 10,99 за 120 грамм. Стиральный порошок Ариэль Автомат 12,39 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены.
3: Сезон скидок уже на LaModa, Adidas, Nike, Puma, New Balance. Коллекции спортивных брендов по выгодным ценам. LaModa – только подлинные товары. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
4: Реклама. Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. Это

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Понедельник, конечно, день тяжелый, непростой, но мы его с тобой практически уже победили. Да, октябрь набирает обороты, плюс 12 сейчас за окошком. После затяжных дождей, наконец-таки, в Минске был по-настоящему приятный осенний денек. Таким же получится этот вечер. Закат, кстати, солнышко случится сегодня в 18:20, и никаких осадков синоптики на сегодня не обещают. Предлагаю провести вечер активно, зарядиться топовой музыкой Радиус FM и, конечно же, самым приятным общением со мной, с Олей. Погнали в новый час. 17:00 в Беларуси.
2: Партнер начала часа – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».
3: Эй, пс, карамелька! Да-да, ты! Слышал, что в «Белбет» новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в «Белбет». Залетай в «Сахарный шторм» и залипай! Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Вот если я заряжаю тебя энергией, музыкой, то Наталья Ленская заряжает тебя самыми актуальными новостями. Наташ, привет, о чем расскажешь?
4: Привет, в этом выпуске я расскажу, какой будет инфляция по итогам года и почему Билл Гейтс настроен против искусственного интеллекта.
0: В радиусе новостей.
4: Евразийский банк развития прогнозирует инфляцию в Беларуси по итогам года на уровне около 5%. Это ниже официально установленного порога в 7%. В сентябре годовой рост цен немного ускорился и составил 4,6%. Основное влияние оказали подорожание услуг и рост цен на непродовольственные товары после сокращения перечня регулируемых позиций. Ранее в Нацбанке заявили, что динамика цен остается ниже целевой траектории. В правительстве обсуждают оптимизацию мер государственной поддержки агропромышленного комплекса. Ключевой темой рабочего совещания у премьер-министра стало формирование сбалансированного и обоснованного перечня направлений, получающих помощь из бюджета. По словам главы правительства, ключевым требованием к аграрной политике остается максимальная отдача от каждого вложенного государственного рубля. В Минске завтра откроется международная специализированная выставка медицины и здоровья. Форум объединит свыше 70 участников из Беларуси, России, Китая и Венгрии. Экспозиция охватит три ключевых направления – восстановительную медицину, косметологию и оздоровительный туризм. Также в программе мастер-классы, инклюзивный фестиваль «Социальная страна» и ярмарка инноваций. Вход на мероприятие свободный. В Греции 25 ноября пройдет общенациональная забастовка госслужащих. Решение об этом принял Высший совет профсоюза. Главные требования участники акции выдвигают в социальной и экономической сферах. Повышение зарплат, возврат традиционных 13 и 14 выплат, а также принятие мер по преодолению жилищного кризиса. Это продолжение серии протестов греческих профсоюзов против растущей стоимости жизни. Билл Гейтс предупредил о растущей угрозе кибератак с использованием искусственного интеллекта. По его словам, в следующем году нейросети могут стать мощным орудием в руках хакеров. По мнению миллиардера, главная опасность сейчас – это не выход ИИ из-под контроля, а его применение для вымогательства, атаки на инфраструктуру и манипуляций на финансовых рынках. И последний твой новый аэрогриль может достаться кому-то другому. Победителя музыкального теста мы узнаем уже в этот четверг. Если ты начал оценивать топовые треки на сайте radiusfm.by, но не дошел до конца, обязательно вернись и доделай прямо сейчас. Без финала нет участия в розыгрыше. Заверши тест полностью, сделай эту осень вкуснее и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями, без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Минске ночью плюс 2-4, днем 10-12 тепла. В Бресте ночью от 2 до 4, выше 0, днем 11-13 тепла. В Гродно ночью плюс 3-5, днем 10-12 градусов. В Витебске ночью 3-5, днем 11-13 тепла. В Могилеве ночью плюс 3-5, днем 12-14, выше 0. И в Гомеле ночью 4-6, днем 12-14 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: Но в Париже тем временем проходят международные автосалоны. Есть над чем задуматься. Так вот, китайцы приехали на этот автосалон с рекордной делегацией. 20 брендов автомобильных против 10. Буквально вот на прошлогодней выставке здесь и BYD, например, знаменитые. Потому что хотят бренды китайские окончательно закрепиться в Европе. А пока сам рынок автопрома Китая бусует, они знают, что делать. Нужно покорять этот самый европейский рынок. И не просто так, а даже уже есть планы строить заводы автомобильные китайские, например, на территории Испании. Уже достигнуто по этому вопросу соглашение. Ну и к тому же данная выставка еще вскрыла интересные тренды на ностальгию и гибриды. Например, Renault выкатил электрический Opel из 80-х годов прошлого века, и эта модель вызвала ажиотаж, а значит, раз говорят, значит, и покупать будут. Ну а вот Opel также показала при этом концепт универсала будущего. И это тоже один из завирусившихся автомобилей этой выставки. Что это означает? Что доля электромобиля, как это ни странно, в целом на европейском рынке упала на 30%. Это немало. И кажется, как будто вот эта зеленая лихорадка спадает, а покупатель тем временем не просто уже посматривает, а откровенно тратит деньги, покупает так называемые гибридные автомобили. В общем, остается только наблюдать, как будет реагировать автопром, и не только китайский. Ну, а мы с тобой далее заряжаем топовую музыку Радиус FM и на всех скоростях несемся к классному осеннему вечеру. Напомню, закат сегодня случится 18:20. Дожди не ожидается, и сейчас очень приятная погода в Минске, +12.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: На изи.
2: Точная драйвовая топовая радиостанция Радиус ФМ желает тебе классного настроения. Расскажу тебе про то, что в Беларуси продолжается республиканский марафон «Добро Бел». Школьники-волонтеры по всей стране помогают пожилым людям. Ну, вот есть конкретные примеры. Прям доносят тяжелые сумки с ярмарок, например. Убирают дворы, копают огороды, помогают собирать урожай. Согласись же, это такая крутая история преемственности поколений. Самое главное, самое дорогое, это, конечно же, общение. Вот, например, тут вирусится история про то, что учительница, которая уже находится на пенсии, вот буквально пригласила после такой поддержки ребят за праздничный стол, подготовила им пирожки и, я так понимаю, что самые интересные рассказы. В общем, вот оно, в действии вся эта история доброго, теплого общения на конкретных делах и поступках, чего тебе и желаю. Не жди, как говорится, погоды у моря, а создавай эту атмосферу сам, собственным примером.
0: «Автодрайв» на Радиус ФМ. Реклама.
3: Мама, а что было потом?
4: Потом они поженились, и у них родилась маленькая принцесса. Она росла здоровенькой и умненькой, и ее все любили.
5: В жизни не все бывает, как в сказке. Заботясь о вас, мы разработали особый вид страхования для беременных женщин и девушек вне беременности, репродуктивное страхование женщины и родившегося ребенка. Ведь поддержка никогда не бывает лишней. Белгострах. Оберегаем счастье.
3: Когда она выросла, к ней прискакал принц?
4: О, да, и это был самый прекрасный принц на всем свете.
3: Это хорошо.
6: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
7: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Кассеты сменились стримингом. Бумажные карты навигаторами. Первая машина уже третий, а дорога домой та же. Таск. 35 лет. Меняется все. Главное остается.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Дай осени шанс понравиться тебе и влюбить в себя в буквальном смысле. Мне кажется, ну вот сложно не влюбиться в такую красотку. Обрати внимание, гуляя сегодня по городу Минску, как же прекрасна столица. Какой же разноцветный у нее этой осенью настроение. От ярко-бордового до какого-то особого светлого, желтого, даже немножко рыжего. В общем, ты увидишь свои оттенки. Но самое главное, что нас объединяет, конечно же, прогулки по топовой музыке Радиус FM. В ближайшее время Avalon Rockstone в нашей компании. А также Майк Познер и Шакира «Дай-дай-дай». Кому-то напомнит про Лигу нации УЕФА, которая актуальна именно этой осенью. Недавно завершились очередные этапы, а продолжится Лига нации футбольная 12-14 ноября. Это будет уже пятый тур. Следим, болеем, наслаждаемся футболом. А вот что у нас завтра по погоде? Куда нас отфутболит осень? В дожди? Или все-таки продолжится вот эта тенденция на ясную, классную осень? Подробности у Белгидромета.
0: Радиус FM о погоде.
1: А Белгидромет говорит, завтра все будет прекрасно. Так вот, в Бресте плюс 13 и без осадков. В Минске 10-12 со знаком плюс и тоже без осадков. В Витебске плюс 13 без дождей. В Могилеве плюс 14 и без осадков. Солнышко периодически будет проглядывать и в Гомеле. Плюс 14. Неужели дождей нигде не ожидается? Небольшой освежающий дождик будет в Гродно и здесь плюс 12.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: 25 октября «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Белагропромбанк.
6: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
7: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
8: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
9: Галя, у нас отмен... Галя, у нас замен... Галя, у нас оплата!
10: Крок для вас будет как раз.
9: И что, получится оплатить?
10: Конечно! Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
9: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
0: Реклама.
11: Нет радиоприемника?
12: Не оплатил подписку?
13: Хочется чего-то нового?
0: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
14: Алиса, включи Радиус FM.
15: Включаю.
0: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17.41, точное драйвовое. Напомню, что сегодня понедельник, на всякий случай, потому что ты мог так активно работать, что и забыть, что неделя только-только началась. Нужно притормозить в моменте, сохранить силу. Все-таки впереди еще много рабочих дней, поэтому предлагаю тебе немножечко отвлечься и подкрепиться. А в качестве подкрепления я призываю нео-суши. Это невероятно щедрые роллы по доступной цене. Свежая рыба, много начинки, сочные соусы и никакой экономии на вкусе. Сеты от 45 рублей, а по промокоду «Радио» скидка 10%. Заказывай с доставкой по Минску на «Нео Суши Бай» или по короткому номеру 7459. Ну или прямо сейчас заходи в наш телеграм-канал, отмечайся в рубрике «Фейк Контроль» и жди мой звоночек через два топовых трека. Поиграем.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
2: У меня 90-60-90.
3: Зато у меня 120/80.
4: Тонометр ProLife PX7 Premium. Для анализа артериального давления, пульса и выявления нарушений сердечного ритма. Удобен в применении. Оснащен технологиями с использованием искусственного интеллекта, значительно повышая комфорт и точность измерений. Реклама «Медицинская техника». Перед применением простите инструкции. Производитель Женьшень Компани Технологи Компани Лимитед.
5: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
6: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
7: Сезон скидок уже на LaModa. Больше брендов, больше новинок и актуальных образов по выгодным ценам. Обновляйте гардероб в приложении LaModa. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
8: Компания «Элема» поздравляет дорогих и любимых мам с Днем Матери и дарит скидку 20% на новую коллекцию «Элема» с 12 по 15 октября. Ждем вас в фирменных магазинах «Элема». Подробности по телефону 349-02-99 и на сайте «Элема.by». Сделаем наших мам счастливыми!

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Фейк-контроль
1: сегодня попробует пройти очаровательная девушка. Давайте с ней познакомимся. Алло, привет. Алло.
2: Привет.
1: Привет. Как тебя зовут?
2: Меня зовут Диана.
1: Диана, очень приятно. Диана, такой вопрос. Ты уже мама? Готовишься отмечать свой профессиональный праздник на этой неделе?
2: Да, я дважды мама.
1: Вау, ура, ура, ура, мои поздравления.
2: Спасибо.
1: Да, пусть это состояние материнства будет исключительно в радость. Ну, а своих прекрасных детей ты сможешь отвезти, отведать самые вкусные суши в городе. Еще раз напомню, Нео Суши – это невероятно щедрые роллы по доступной цене. Попытайся сейчас отгадать, какая из предложенных мной новостей имела место все-таки быть, или все-таки это выдумка. Итак, первая новость. В Германии полиция штрафовала велосипедиста за слишком громкое пение оперы. Ну вот, может быть, попался такой любитель оперы, а вот в ноты он не хотел попадать, поэтому всех раздражал. Вторая новость. В Лондоне пожарные 2 часа спасали застрявшую в заборе резиновую куклу. Как она туда попала, остается только фантазировать. И третья новость, которая претендует на звание не фейковая, а настоящая. Это новость про то, что житель Флориды вызвал милицию из-за наглого козла, который выпил 3 банки пива. Вот какая вот история. Что из этого на самом деле имело место быть в нашем неспокойном мире?
2: Так... А порассуждать можно, да?
1: Ну, конечно, конечно, да, пожалуйста, пожалуйста, да, да, пожалуйста.
2: Так, ну, про куклу, наверное, правда.
1: Угу. Вот уже...
2: А там про 10-метровую, да?
1: Ну да, написано, что она очень высокая, эта кукла была. Я не знаю, где в Беларуси ты видела такие сюжеты про застрявшую куклу в заборе, но это Лондон, там все может быть.
2: Так, а что там в Германии?
1: Штрафовали велосипедиста, который слишком громко пел оперу. Это не всем понравилось.
2: Так, громко пел оперу. Ну,
1: может быть, кстати, артист Большого театра местного ехал, просто репетировал перед спектаклем, но вот это не вызвало какого-то...
2: Да, может, он и пел, но штраф, наверное, ему не дали.
1: Так, закидали помидорами. Хорошо. Ну и житель Флориды, который вызвал полицию на наглого козла, который выпил 3 банки его пива.
2: Так, Флорида и козла, да?
1: Итак, что же из этого? Это потому, что мы вот этого оперного певца, которого закидали банками, уже отметаем эту версию, да? Осталось 2. Либо про застрявшую куклу в заборе резиновую, либо про жителя Флориды, который вот не стерпел такой наглости со стороны козла, выпил его банку пива, 1, 2, 3.
2: Я думаю, что все-таки в Германии не дали штраф, кто пел оперу.
1: Так, ага. То есть это фейковая новость, на ваш взгляд? Да, мы ищем правдивую.
2: Нет, нет, это правда.
1: Все-таки... Угу. Мы ищем...
2: Фейк.
1: Это фейк, так, хорошо. Дальше.
2: А подождите, еще раз напомните, что там
1: про Флориде. Один мужчина вызвал на наглого козла полицию за то, что этот козел выпил его 3 банки пива. Не поделился, не оставил и не убрал за собой. Наглец какой. Итак, что
2: за... Давайте будет, пускай фейк, в Германии нет отдельного... Ну, то есть не штрафовали за
1: так. Хорошо, но мы среди фейка ищем правдивую новость. Итак, про Германию фейк, про резиновую куклу фейк или не фейк?
2: Правдивая.
1: И, соответственно, тогда получается, что про наглого козла, который напился пива чужого, это тоже фейк, на ваш взгляд.
2: Ну, а нам нужно правду найти.
1: Да, да, да, давайте быстрее.
2: А, тогда будет правда про резиновую куклу.
1: Про резиновую куклу! Вот сразу понятно, что мамочка у нас в эфире. У нее одни игрушки на уме. На самом деле, правдивая новость про жителя Флориды, который вызвал полицию на наглого козла, который выпил 3 банки пива, ничего не оставил, не поделился. Ну, как бы то ни было, я рада, что ты поделилась со мной своим классным настроением. Я же с тобой поделюсь самой топовой музыкой Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Вот как ты обычно проводишь понедельник? Наверняка тратишь очень много времени на работу, какое-то количество времени на быт, на какие-то такие дела, на других людей, но только не на себя. Я вот хочу напомнить о том, что очень важно найти время на себя любимого. Именно поэтому делаю тебе сегодня особый подарок – умные часы, которые будут напоминать тебе о том, что пора подвигаться, пора вспомнить о себе, о своем самочувствии, о своем здоровье. И, конечно же, предлагаю устроить движение под топовую музыку Радио FM сразу после выпуска новостей. Ну а умные часы от Радиус FM ты можешь получить прямо сейчас в нашем телеграм-канале Радиус FM. Заходи прямо сейчас, интерактив 7 кадров уже ждет твоего внимания. Желаю удачи! 18.01 в Беларуси. Вот Наташа Ленская, есть всегда время на классную новость. Наташ, привет! Что на этот раз расскажешь?
2: Привет, Оля. На этот раз о новых платных парковках в Минске и о том, кому досталась Нобелевская премия по экономике.
0: В радиусе новостей.
2: В Полоцке проходит международный форум «Разговор о важном. Счастливая семья, сильное государство», приуроченный к неделе родительской любви. Дискуссия под эгидой Совета Республики Белорусской Православной Церкви проходит уже в четвертый раз, но впервые объединила парламентские делегации стран СНГ. Около 300 участников, духовенства, государственные деятели и многодетные семьи обсуждают вопросы укрепления традиционных ценностей, духовно-нравственного воспитания и повышения роли отцовства. В Беларуси пересмотрят цены на государственное арендное жилье. В Минжилкомхозе пояснили, что сегодня оно дешевле рыночного на 60-70%, а в регионах есть ощутимый дисбаланс. Поэтому коэффициенты стоимости будут регулярно корректировать. Также для упрощения покупки пустующего арендного жилья планируют отменить обязательные аукционы. В невостребованных районах его можно будет приобрести сразу по базовой цене. Скоро в Минске появится еще 7 платных автомобильных парковок, список уже известен. Оплачивать стоянку придется на участках улиц Мельникайте, Белорусской, Танка, Володарского, Красной, Сурганова и Червякова. К концу года число платных парковок в столице планирует довести минимум до 100, с более чем 10 тысячами машин на мест. А в 2027 могут добавить еще 27 парковок. Впервые за 15 лет уровень бедности в мире вырос. Число людей, живущих в условиях многомерной бедности, с 2010 года увеличилось на 51,5 миллион человек, до 1 миллиарда 200 миллионов. Более 83% из них – жители сельской местности, а больше половины – дети. В ООН называют такую динамику тревожной. Индекс учитывает не только доходы, но и доступ к образованию, медицине, чистой воде и электричеству. Нобелевскую премию по экономике получили американские ученые Роберт Хилл и Майкл Вудфорд. Награду им присудили за создание математических моделей, которые помогают государствам бороться с кризисами и инфляцией. Лауреаты доказали, что для стабильности всей экономики страны нужно учитывать поведение рядовых покупателей и бизнеса. Разработанные ими методы сегодня используют Центробанки и Министерство финансов по всему миру. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 59 копеек, 10 китайских юаней 4,51. И последний Радиус FM всегда под рукой. Скажи, Алиса, включи Радиус FM, и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями, без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Минске ночью плюс 2-4, днем 10-12 тепла. В Бресте ночью от 2 до 4, выше 0, днем 11-13 тепла. В Гродно ночью плюс 3-5, днем 10-12 градусов. В Витебске ночью 3-5, днем 11-13 тепла. В Могилеве ночью плюс 3-5, днем 12-14, выше 0. И в Гомеле ночью 4-6, днем 12-14 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Семь кадров.
1: Сейчас вспоминаю известную киноленту «Крестный отец». Помните, я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Вот прямо сейчас я сделаю тебе такое предложение, зайти в наш телеграм-канал «Радиус FM». Здесь у нас для тебя 7 кадров, рубрика, которая посвящена кино. Узнай, пожалуйста, где это мы тут оказались. Я уверена, ты точно смотрел эту звездную сагу. Пиши ответ в комментах и жди мой звоночек через 3 топовых трека в эфире «Радиус FM». Напомню, сражение сегодня. Сегодня пойдет за умные часы от Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Семь кадров.
1: Сегодня Ира будет сражаться за возможность заполучить классные умные часы от Радиус FM. Напомню, это главный подарок недели. Итак, Ира, стартуем с вас. Ир, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ира, я надеюсь, что ты в хорошем настроении, что ты любишь фильмы.
2: Ну да.
1: Ну да, так немножечко так засомневалась. Ир, ну этот фильм ты точно смотрела, я в этом даже не сомневаюсь. Итак, первая ассоциация у меня с этим фильмом вот такая. В этом фильме есть мультяшная эстетика. Угу. Серьезная подсказка на самом деле.
2: Угу. Мультяшная эстетика.
1: Угу. Если пока никаких мыслей, просто говори еще. Я буду набрасывать еще подсказочки.
2: Ну, давайте еще.
1: В этом фильме имел место момент ночной тусовки в клубе. Чем дальше в лес, тем больше я понимаю сомнений. Так, ну, если вариантов нет, тогда еще.
2: Ну, это не советский фильм.
1: Скажу сразу, да, не советский. Это, можно сказать, мировая классика.
2: Мультяшная, это значит уже фантастика.
1: А вы готовы отвечать уже или вам какой-то еще набросить?
2: Нет, еще давайте.
1: Ну, вы же знаете, да, чем больше подсказок, тем меньше шансов на победу. То есть в идеале, конечно, с первой подсказочки все угадывать, и тогда вы будете абсолютным лидером по итогам недели. Но, даю подсказку или все-таки будем пытаться отгадать?
2: Ну, это современный фильм.
1: Ну, нет, не очень современный. Я скажу, что он пришел к нам из, ну, прошлого века, скажем так. Не буду считать это за подсказку. 90-е годы. Вот так. Итак, Ира, еще или все-таки говорим?
2: Давайте еще.
1: Магический артефакт имел место быть в этом фильме. Я же говорю, чем дальше, тем сложнее, мне кажется. Так, хорошо. Я так понимаю, что еще. Ира, да?
2: Ну, да.
1: Ну, хорошо. Мне кажется, там очень сильно выделялись желтые туфли.
2: Что там?
1: Так, да. Желтые туфли. Угу. Еще, Ира?
2: А еще что толку?
1: Так, нет, толк есть, безусловно. Так, а следующая подсказка у меня бы следующая. Зеленое лицо. Вот.
2: Но это маска или нет?
1: О, ну-ка, ура!
2: Да! Я еще по желтым туфлям это поняла.
1: Вот, так ты же молчала-то, Ира. Ир, но на самом деле, смотри, если тебя это как-то улыбнет, то по итогам этой недели ты пока лидер. Точно лидер.
2: Ну, неделя только началась.
1: Да, да, да. Но, знаешь, все может быть, поэтому жди, пожалуйста, пятницу вместе с нами. Напомню, что главный подарок этой недели – умные часы от Радиус FM. А задание для рубрики «7 кадров» мы публикуем каждый день в нашем телеграм-канале Радиус FM. Заходи, отгадывай, побеждай.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
3: 25 октября Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
4: На работе коллеги болеют, в лифте соседка чихает, дома муж кашляет. Профилактика при контакте с больными гриппом и ОРВИ — противовирусный препарат Арпетол 200 миллиграмм по одной таблетке в день. Арпетол в дозировке 200 миллиграмм. Одна таблетка в день против вирусов. Лекфарм. Качество доступно. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет, первом триместре беременности и период грудного вскармливания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Лекфарм» Беларусь.
5: Кассеты сменились стримингом. Бумажные карты навигаторами. Первая машина уже третий, а дорога домой та же. Таск. 35 лет. Меняется все. Главное остается.
0: Реклама.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 18.36 точно. Драйвовая, кстати, хорошая новость. Закат случится красивейший сегодня в Минске буквально через 4 минутки в 18.40. Да, осень все больше напоминает о себе, но надеюсь, что яркое настроение с тобой всегда по вечерам, если рядышком топовая музыка Радиус ФМ. А здесь в ближайшее время абсолютно точно кочевый трек от Комода, а также Fast Boy. Ну и, пожалуй, тебя очень порадует проект Айола, да, тот самый трек Хамей. Все это совсем скоро в эфире топовой радиостанции страны Радиус ФМ, сразу после прогноза погоды.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Честно говоря, прогноз погоды тоже топчик на завтра. Хорошая, классная осень продолжается. Так вот, в Бресте без осадков и плюс 13. В Минске плюс 12 и тоже никаких намеков на дожди. В Витебске плюс 13 без осадков. Переменная облачность будет в Могилеве плюс 14. Солнышко периодически будет проглядывать и в Гомеле. Здесь тоже плюс 14. Где же дождь? А дождь, небольшой, освежающий, пройдет в Гродно. Здесь 10-12 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Великое княство села запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк села Кропкабай.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
5: Тройку лидеров нашего несравненного чарта в прошлый раз замыкали Шакира и Берна Бой. Дай, да. Серебро в прошлый раз досталось The Bowser – Magnetic. Ну и первое место было у Мадонны и Мартина Гаррикса – Desire. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, голосовать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Факт-чек.
1: Ходят слухи, что осина – это то дерево, которое может по осени начать разговаривать. И оказывается, это правда. Происходит этот шум за счет особого строения ее листьев. В отличие от большинства деревьев, у осины стебелек листа не круглый, а сильно сплющен с боков, тонкий, длинный. И когда проходит через него ветер, этот лист начинает буквально дрожать. Поэтому еще осину называют тополем дрожащим. И дело в том, что звук осенней осины на ветру, он, правда, уникален. Из-за сухости листьев рождается очень интересный звук, который может быть похож на шум далекого морского прибоя или сильного ливня. Или, например, на бурное кипение воды. И вот такие звуки специалисты, звуки осины, разговаривающие по осени специалисты, рекомендуют слушать, закрыв глаза. То есть отправляетесь в парк, где есть осина, закрываете глаза и слушаете, расслабляетесь благодаря вот этому самому осеннему шуму осины. Ну, а если вдруг по каким-то причинам этот звук недоступен, всегда доступна топовая музыка Радио ФМ. Мы всегда тебя поддержим и согреем. Кстати, в Минске сегодня не холодно. Плюс 12, и осадков не ожидается.
0: Автодрайв на Радио ФМ.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Вечерний расклад.
1: Планы на вечер понедельника могут быть всякими, разнообразными. А вот что звезды советуют овнам после работы, пожалуйста, не пытайтесь переделать всю жизнь за один вечер. Для начала просто приготовьте ужин и расслабьтесь, в конце концов. Тельцы, вас потянет навести запасы еды буквально на неделю. Но не стоит этого делать, хотя бы потому, что, знаете ли, носить тяжести – это не лучшее занятие для вечера в понедельник. И лучше всего в этой истории вообще отправиться ужинать, например, в ресторан. Близнецы, сегодня вы зайдете в телефон отправить буквально одно сообщение и зависнете там на несколько часов. Мы вас предупреждаем. Ну а жизнь настоящая, она здесь, она рядом. Раки, дома кто-то захочет обсудить с вами бытовые вопросы. Ну а вам, честно говоря, захочется другого. Вам захочется просто почилить под музыку. Возможно, с этого нужно и начать. Меньше разговоров, больше отдыха. Львы, если после работы хватит сил на тренировку, это прям прекрасно. А если нет, то и не ругайте себя. Завтра наверстаете. Девы, вам захочется навести порядок во всем доме, но начнете вы с одного ящика, а закончите мытьем окон. Может быть, и начинать не стоит. Все-таки неделя только началась. Весы, вас может потянуть на покупки для поднятия настроения, но не позволяйте понедельнику выставить вам счет за эмоциональный ущерб прошедших выходных. Скорпион, сегодня лучше не выяснять, кто опять оставил свет в коридоре. Электричество, конечно, стоит денежек, но семейные скандалы стоят дороже. Стрельцы, после работы вам захочется куда-нибудь сбежать. Ну что, пожалуйста, сбегайте на все четыре стороны. Иногда это очень даже полезно. Козероги, вы наверняка найдете еще пару дел на этот вечер. Но попробуйте вот как раз-таки необычное решение событий для себя. Вот не занимайтесь делами, а займитесь чем-то для себя неординарным. Ну вот, например, пойдите и займитесь художественным искусством, как вариант. Водолеи, вам придет идея что-нибудь поменять в квартире. Ну, знаете, что говорят вам звезды. Лучше-ка выдохните несколько раз, прежде чем приступить к

0: этому затяжному занятию, которое изрядно изматывает и нервы, и кошелек. Рыбы, вечером вам захочется тишины и покоя, так что знаете что, откладывайте необязательные разговоры подальше и вообще пройдитесь, прогуляйтесь, продышитесь под топовую музыку Радиус ФМ.
1: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни. Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Да, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на пустые волнения. Так что все, вечером в понедельник переводим дыхание, настраиваемся на топовую музыку Радио СФМ. И правда, помним про то, что должен быть всегда человек рядом, который скажет вам: все, не переживай. Все, можно отдыхать, можно выдыхать под топовую музыку Радио СФМ. Здесь в ближайшее время блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры принимает Эдис Уимс. А еще румынская певица Инна. И Кения Грейс. Еще одна красотка пожаловала в студию Радио СФМ. Совсем скоро выпуск самых интересных новостей. 19:00 в Беларуси. Сама красотка и новость у нее тоже красивая. Это Наташа Ленская. Наташ, привет.
2: Привет, Оля. Далее расскажу о том, как наша страна выстраивает отношения с западными соседями и каким образом Тарантино оказался в театре.
0: В радиусе новостей.
2: Президент высказался за то, чтобы в нынешней непростой ситуации стараться выстраивать с западными соседями деловые связи и сотрудничество. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Минский район. «Надо с соседями нам сотрудничать и с поляками, и с литовцами, латышами», подчеркнул Александр Лукашенко.
3: В этой ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда, то есть с этой засухой, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи. Когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать, говорит о том, что нам может и войны избежать удастся.
2: Госсекретариат Совета Безопасности Беларуси проводит внезапную проверку в одном из подразделений 6-й гвардейской отдельной механизированной бригады. Проверка организована по поручению президента. Как отметили в Совбезе, проверка подводит итоги учебного года, ее результаты будут обобщены и доложены главе государства для совершенствования боевой подготовки войск. В Польше с 13 октября повышают предельные цены на автомобильное топливо. О новых максимальных тарифах для всех АЗС страны объявило польское министерство энергетики. Так, литр 95-го бензина подорожает до $1.80, 98-й обойдется чуть более $2. Польские СМИ отмечают, что топливо продолжает дорожать, несмотря на действующую правительственную программу по сдерживанию цен. Квентин Тарантино впервые выступит в роли театрального режиссера и драматурга. В Лондонском театре режиссер представит спектакль-фарс «Кавалер Щеголь». Главную роль в постановке исполнит британский актер Саша Барон Коэн. Предварительные показы стартуют 23 февраля, официальная премьера запланирована на 18 марта. При успешном приеме публики Тарантино не исключает возможность адаптации пьесы в свой 10-й финальный фильм. И последнее. Радиус ФМ напоминает, итоги музыкального теста мы подводим уже в этот четверг. У тебя осталось совсем мало времени, чтобы забрать отличный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и слушай фрагменты топовых треков. Самое важное, чтобы попасть в розыгрыш, тест нужно пройти полностью. Оцени все треки от начала и до конца. И ты в игре. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями, без осадков. Лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Минске ночью плюс 2,4, днем 10-12 тепла. В Бресте ночью плюс 2,4, днем 11-13 градусов. В Гродно ночью 3,5, выше 0, днем 10-12 градусов. В Витебске ночью плюс 3,5, днем 11-13 градусов тепла. В Могилеве ночью 3,5, днем 12-14 со знаком плюс. В Гомеле ночью 4,6 тепла, днем 12-14 градусов. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Да, после Аксинова понедельника всем нам нужна перезагрузка. И благодаря топовой музыке Радиус FM ты же чувствуешь, как наполняются твои внутренние батарейки, как возвращаются силы. Желание любить этот мир и улыбаться даже, возможно, случайным прохожим. Я, Ольга Венская, улыбаюсь тебе и улыбаюсь, глядя на завтрашний прогноз погоды. Кажется, эта осень нас балует.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Завтра в основном переменная облачность и без осадков на большей части территории. В Гомеле плюс 14, будет светить солнышко. Переменная облачность в Могилеве тоже плюс 14. В Витебске плюс 13, без осадков. Переменная облачность ожидается и в Минске, здесь до плюс 12. В Бресте воздух прогреется до плюс 13, и на небе ни одного дождевого облачка. А вот в Гомеле пройдет, в Гродно пройдет небольшой дождь, и воздух прогреется до 12 градусов.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с экспертом по коммуникациям Дарьей Колесной обсуждаем, можно ли совмещать карьеру и семью без потери качества, или это иллюзия, как возвращаться в строй после декрета, восстанавливать и приумножать навыки и отвечать на неудобные вопросы работодателей и HR.
0: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Да, да, когда хочется забыть про правила, нужно просто раздавать стильный танцполь, как это делают девчонки из Cat's Eye, только что в нашем эфире. Такой заряд бодрости, настроения, такой неукротимой энергии, что очень-очень даже полезно вечером в понедельник, особенно когда осень в самом разгаре. Может быть, на календаре осень, но у нас с тобой абсолютно точно яркое настроение, абсолютно точно хочется любить эту жизнь, хочется сделать звук на максимум, ведь в эфире Радио ФМ еще больше топовой подзаряжающей музыки.
1: Автодрайв на Радиус ФМ. Лови топовый момент этого утра.
2: Что вот это значит? Возможно, ваша публикация содержит унизительное оскорбление. Конечно, содержит. Я по-вашему для чего их пишу?
1: Слушай, слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка.

FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Услышит весь район, что я в тебя влюблю. И лишь гитары звон уносит по двору.
0: А еще для тебя. Скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
2: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Еленская. В Беларуси планируют сделать присвоение звезд обязательным для всех гостиниц. Проект указа уже находится на рассмотрении в правительстве. Чтобы отели успели подготовиться, правила будут вводить постепенно. К 2028 году сертификацию обязаны пройти крупные гостиницы, а еще через год все остальные. Сегодня из 600 белорусских отелей официальные звезды имеют только 90. Власти рассчитывают, что обязательная оценка повысит качество сервиса и поможет туристам лучше понимать, за какой уровень уюта они платят. За этот купальный сезон в Беларуси спасли 181 человека. Это на 57% больше, чем годом ранее. Треть спасенных составили несовершеннолетние. При этом число утонувших в стране снизилось на 3% и составило 145 человек, о чем сообщили в Минской городской организации «Освод». В Минске за сезон спасли 19 человек, однако число погибших выросло до 9. Главным фактором риска стало алкогольное опьянение. В столице в нетрезвом состоянии находились все утонувшие. В Брестской области начался поэтапный запуск отопления в жилых домах. По рекомендации облисполкома решение о старте сезона принимают местные гор- и райисполкомы с учетом прогноза погоды. На данный момент социальные объекты региона подключены к теплу уже почти на 80%. А в ряде районов, включая Барановичи, Драгичи, Новоцевичи и Пружаны, батареи начинают теплеть и в квартирах. В ближайшие дни к подаче тепла в жилфонд подключатся остальные населенные пункты области. Один из самых популярных пляжей индонезийского острова Бали, Кута, стремительно разрушается под воздействием океанских волн. По данным местных властей, из-за эрозии береговая линия ежегодно отступает почти на 2 метра. Сильные волны и экстремальная погода уже повреждают пешеходные зоны, туристическую инфраструктуру. Власти связывают происходящее с глобальным изменением климата и уже приступили к строительству волноломов, чтобы защитить знаменитый пляж. Ферментированные молочные продукты, кефир, йогурт, творог помогают лучше поддерживать здоровье мышц. К такому выводу пришли ученые. В процессе ферментации полезные бактерии частично расщепляют белок, благодаря чему организму становится проще усваивать необходимые аминокислоты. Кроме того, пробиотики снижают хронические воспаления, которые мешают нормальному восстановлению тканей. И последний зацепил трек в эфире, но не знаешь его название. Все просто. Заходи на radiusfm.by в раздел «Что играло» и добавляй новые хиты в свой личный плейлист. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями, без осадков. Лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Минске ночью плюс 2-4, днем 10-12 тепла. В Бресте ночью плюс 2-4, днем 11-13 градусов. В Гродно ночью 3-5, выше 0, днем 10-12 градусов. В Витебске ночью плюс 3-5, днем 11-13 градусов тепла. В Могилеве ночью 3-5, днем 12-14 со знаком плюс. В Гомеле ночью 4-6 тепла, днем 12-14 градусов. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями, без осадков. Лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Минске ночью плюс 2,4, днем 10-12 тепла. В Бресте ночью плюс 2,4, днем 11-13 градусов. В Гродно ночью 3,5, выше 0, днем 10-12 градусов. В Витебске ночью плюс 3,5, днем 11-13 градусов тепла. В Могилеве ночью 3,5, днем 12-14 со знаком плюс. В Гомеле ночью 4-6 тепла, днем 12-14 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с экспертом по коммуникациям Дарьей Колесной обсуждаем, можно ли совмещать карьеру и семью без потери качества, или это иллюзия, как возвращаться в строй после декрета, восстанавливать и приумножать навыки и отвечать на неудобные вопросы работодателей и HR.
0: Слушай шоу с толком с понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. Президент сегодня посетил опытное кукурузное поле агрокомбината «Дзержинский» в Минском районе. Главе государства доложили об итогах эксперимента по повышению плодородия сложных и песчаных почв. В фокусе внимания Александра Лукашенко также оказались вопросы работы новых производств агрокомбината, снижение падежа скота, обеспеченности кормами, глубокой переработки сырья и развитие присоединенных к предприятию хозяйств. Премьер-министр провел рабочее совещание по оптимизации господдержки агропромышленного комплекса. Главная цель – определить наиболее эффективные направления субсидирования и обеспечить максимальную отдачу от каждого вложенного бюджетного рубля. Предложено структурировать меры помощи по трем критериям – видам поддержки, ее объемам и реальной эффективности. Итоговое решение правительства представят на рассмотрение президенту. Госсекретариат Совбеза Беларуси проводит внезапную проверку боеготовности отдельного механизированного батальона 6-й гвардейской бригады. Проверка организована по поручению главы государства. В рамках мероприятия подразделение совершит марш в назначенный район и сдаст контрольные занятия по различным видам подготовки. Внезапный формат проверки позволит объективно оценить уровень выучки войск, а итоговый отчет будет представлен президенту. Участники международного форума «Разговор о важном» в Полоцке предложили ряд инициатив по укреплению семейных ценностей. Среди предложений – выполнение домашних заданий в школе без гаджетов, привлечение христианских психологов, замена баннеров с рекламой на снимки дружных семей, а также создание родительского счета, добровольных отчислений взрослых детей в пользу пожилых родителей. Форум продолжится завтра. Премьера нового сезона популярного музыкального шоу «Фактор Бай» состоится уже в эту пятницу на телеканале «Беларусь-1». В состав звездных наставников вошли Стас Ярушин, Владимир Громов, Денис Клявер и Ольга Бузова, которым предстоит оценить 125 участников телекастинга. В сетке вещания произошли изменения. По пятницам итоговая программа «Панорама» будет выходить в эфир на час раньше, в 20:00, а сразу после нее, в 20:45, стартует «Фактор Бай». И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 59 копеек, 10 китайских юаней 4,51. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, без осадков. Лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Минске ночью 2-4 тепла, днем 10-12. В Бресте ночью плюс 2-4, днем 11-13 градусов. В Гродно ночью 3-5, днем 10-12 выше 0. В Витебске ночью плюс 3-5, днем 11-13 тепла. В Могилеве ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем 12-14 выше 0. В Гомеле ночью 4-6, днем 12-14 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: Прогноз погоды представляет «Бетера».
2: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в «Бетера» спорт разбирают до мелочей. «Бетера». Игра крупным планом.
3: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама. Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Нужно провести водопровод, вырыть колодец или подготовить землю к закладке фундамента? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз информируют. Машины и механизмы для масштабных проектов. Соблюдение правил безопасности, защита имущества и жизни. Не приступайте к работе, если рядом находится газопровод. Обратитесь в газоснабжающую организацию для получения разрешения на производство земляных работ. Экономьте свое время и деньги. Защитите себя от нежелательных последствий.
0: Реклама.
3: Шоу с толком
0: на Радиус ФМ.
3: На Радиус ФМ.
0: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Если ты на работе, значит, бросила ребенка. Если ты с ребенком, значит, проседает карьера. С этим бесконечным чувством вины сталкивается едва ли не каждая амбициозная женщина. Сегодня в программе обсудим, можно ли совмещать карьеру и семью без потери качества, или это иллюзия, и как возвращаться в строй после декрета, восстанавливать и приумножать навыки и отвечать на неудобные вопросы работодателей и HR-ов. Всем привет, в студии Анастасия Ровда. У меня в гостях эксперт по коммуникациям Дарья Колесная. Дарья, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Скажите, вообще для кого этот вопрос наиболее актуален? Вот мы так в предисловии сказали про женщин, возможно, мужчины тоже задаются этим вопросом, как успевать быть отцом, когда финансовая ответственность. Или там задаются ли этим рядовые сотрудники, или это только начальники?
6: Я думаю, это очень гендерный вопрос. Uh-huh. Здесь все-таки про женщин, потому что мама, она дома мама, на работе она работает, она и готовит, и успевает, там, не знаю, медициной заниматься какой-то семейной и так далее. Поэтому мужчину чаще всего, так скажем, по опыту, скажем, это меньше всего интересует.
5: То есть это исключительно женская дилемма?
6: 99,9.
5: А вот любая ли женщина задается этим вопросом, или тут четко есть вот корреляция? То есть это женщины с руководящих должностей уходили в декрет, и вот у них сейчас тоже трудности с возвратом? Или это может не зависеть от позиции, от сферы, в которой работает женщина?
6: Вообще ко всем относится, и здесь мы говорим так, что если это руководитель, то у него просто чуть выше зона ответственности, он чуть реже может позволить себе заболеть, скажем так, потому что на нем много чего держится. Но любые специальности, которые подразумевают выход на работу, скажем так, 8-часовой, любые, будь то магазин продавец, или это в поликлинике медсестра, или это просто человек на заводе, она предполагает 8 часов работы. Из наших 24, а еще 8 мы спим, и как бы остается совсем немного на отдых. А отдыха быть не может, потому что мы еще готовим, стираем и так далее. Для всех.
5: Скажите, как с экспертной точки зрения, так и с человеческой, вообще стоит ли рваться на работу в первые годы жизни ребенка?
6: Смотря какая цель. Если для девушки, женщины, это глоток воздуха и возможность не впасть в депрессию, двумя руками за, я сама выходила в 5 месяцев, был ребенку, просто потому что день сурка меня убивал. Это были слезы постоянно, это было для меня спасением. Если мы говорим про то, что это цель потому что надо, только если очень вынуждена, потому что физически это сложно.
5: Угу. То есть вот как раз-таки давайте немножечко раскроем. Какие риски есть, вот если женщина все-таки решается выйти до окончания декретного отпуска? Ну, рассмотрим ситуацию все-таки, где это больше именно взвешенное решение, а не вот необходимость, то, что вот она осталась одним кормильцем, и тут, ну, хочешь, не хочешь, надо выходить. Вот возьмем то, что это взвешенное решение, например, риск не успеть нигде, то есть за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
6: Скорее всего, ты успеешь где-то. Прям не успеть нигде, это нужно очень постараться. Но будет просадка в одном или нескольких каких-то других звеньях, скажем так. Я расскажу свой пример. Когда я выходила, я как бы успевала и работать, и с няней договорилась, и я где-то между с ребенком была. И вечерами я мужу время уделяла. Но, конечно, дома был бардак. Даже когда ты нанимаешь помощника в виде клининга или приезжают бабушки, они же не на постоянку. То есть будь готов к грязной посуде, допустим, и непоглаженным рубашкам. Это факт, потому что время все равно заканчивается.
5: Угу.
6: Но здесь расставляем приоритеты. Если это не важно, и работа наполняет человека, все вокруг поддерживают, это очень важно. В одно лицо, скажем так, вывести практически невозможно. Тогда да, почему бы нет?
5: А какие еще тогда есть риски?
6: На работе, на самом деле, есть риск проявления некой эмоциональности излишней, потому что мама все-таки подвержена бессонным ночам. Это факт, и то, что человеку нужно спать, это тоже факт. Поэтому хорошее настроение, если ты несколько месяцев уже не спишь, очень вряд ли. А дальше уже идут все стереотипы. Ну вот она женщина, я же говорила, что она эмоциональна, и не важно, что она не спала, да? Вот именно поэтому она так себя ведет. Кроме этого, это удар по здоровью. Здесь, ну как ни крути, в любом случае. Ну и ошибочное решение, так как эмоциональность начинает превалировать, и человек становится чуть-чуть более эмоционально, чуть-чуть, не всегда, может быть, очень даже, то конфликты на работе тоже могут появляться даже там, где их раньше не было. Просто потому что вот этого вот люфта между неким триггером и реакцией у человека нет просто из-за того, что он не ел, не спал, и он очень сильно устал.
5: К этому ко всему мы еще можем добавить чувство вины. То есть то, что, ну, может пойти, вот, да, мама, у нас в стране дается 3 года, выйти раньше, выйти там до года, либо после года, и добавляется чувство вины, что я плохая мама, раз я работаю. Как с этим рекомендуете работать?
6: Ну, во-первых, это стереотип такой постсоветского пространства, потому что в Европе, например, 2-месячный отпуск по уходу за ребенком. Да. И это значит, что общество принимает тот факт, что через 2 месяца мама отлучается от ребенка. То есть это наше, это нужно понимать, и это не всегда правильно. Во-вторых, здесь, скажем так, схитрим. Первый год ребенок такой маленький, что он не вспомнит, что вас не было. Ну, это правда. А когда ребенок перешагивает за год, вы ведь можете уделять ему вечера и выходные. А когда он перешагнул за 3, вот из моего опыта, ему же уже можно объяснить. Ты можешь сказать, что да, мама работает. Для чего она это делает? Но я обещаю, что после работы мы с тобой пойдем, например, и будем весь вечер собирать конструктор. И для них это окей. Они соглашаются, потому что есть вариант.
5: Вот я слышала такую вот еще, да, аргументацию, что ребенку, там, чем целый день быть с уставшей мамой, лучше качественных там несколько часов, когда действительно все время посвящено ему, а не когда там уставшая мама хочет рилсы полистать, пока он сам что-то ковыряется. Но тем не менее, это же формально мама с ним, но она не вовлечена. И что вот несколько часов отдохнувшей, вовлеченной мамы будут качественно лучше.
6: 100%. Это не только про декрет. Допустим, у людей, у которых уже взрослые дети, они ведь тоже могут уставать, потому что у них там есть какие-то работы и после работы. И для многих, для меня в том числе, важно полчаса, например, тишины, если я пришла с работы. Я правда не хочу сразу играть с ребенком или не хочу разговаривать с мужем, но потому что я хочу тишины, я устала. Поэтому это для всех подходит. И здесь, да, момент выдохнуть, момент отдохнуть, а потом уже в ресурсе, когда у тебя есть желание искренне, качественно, да, не листать вот эту дофаминовую ленту, а качественно провести время, ну, не связано с декретом, это всем подходит.
5: Давайте возьмем ситуацию, где ответственность выведена на максимум, буквально когда от человека зависит весь его заработок и вся его деятельность, о чем о бизнесе. Вообще совместимы ли такие понятия, как бизнес и материнство? И просядет ли качество? К чему нужно быть готовым? Ну или все-таки это такие иллюзорные представления, опять-таки из Инстаграма. Ну вот я от реальных людей слышала только то, что это достается с огромным трудом. В Инстаграме чуть немножко присыпано сахарной пудрой, что ну я все успеваю, все хорошо, я просто очень энергичная.
6: Это сложно. Это факт, не будем отрицать. И даже если вам не сложно... Смотрите как. В моменте можно подумать, что да нет, нормально. Вот с той сахарной пудрой все круто, я просто очень эффективная. Поверьте, через 10 лет, где-то там после 30 или 40, мы испытаем некий дефицит отдыха. У нас органы тоже там стареют, у женщин в частности, да. Поэтому все равно это сложно, и это дает последствия. Это правда, начиная с нервных, да, состояний, заканчивая там биологическими какими-то особенностями. Но здесь важно расставлять приоритеты и уметь делегировать. То есть у меня есть мамочки, у которых совсем там малышня до года, даже до полугода, и у них есть свои бизнесы, причем разные. Там и фэшн, и какой-то ритейл, когда перепродают. дают что-то, и медицина, но очень четко выстроено, все очень. То есть у них подряжены бабушки, чуть ли не по календарю расписаны, кто когда, чтобы ребенок не был обделен. Обязательный клининг, у них там заморозка, либо доставка еды. Женщина в профессии, например, там владелец бизнеса, она не может себе позволить на рутину, иначе тогда вообще никогда будет жить. И, естественно, выстраивание внутри процессов. Если ты на себе все завязал, и тебе нужно 10 часов работать, ну, все равно ты ляжешь. Если же, ну, это правда, это такие реалии, не буду рассказывать, что нет, все возможно, просто нужно стремиться. Нет, это сложно. Но если облегчить себе все выстраиванием процессов снаружи, то есть помощь, не стесняемся просить, подружку, я лично сидела с детьми моих подруг, ну, как бы, да, они с мужем на свидание ходили, нормально. Мам, пап, бабушек, дедушек, всех по чуть-чуть прям вот распланировать. У вас там каждая среда, например. Когда ты помогаешь себе в рутине домашней, видимо, посудомоечных машин даже, стиральных там сушильных машин, а потом внутри в своей работе ты тоже выстраиваешь так, чтобы к тебе пришли только прям по требованию, по сильному, по серьезному вопросу. И вообще, ребят, меня здесь 4 часа, не больше. А, ну ладно, дальше мы сами. Тогда возможно. Если все тащить на себе, ну, сдохнешь, грубо говоря. Ну, так и есть.
3: То есть все-таки более реалистичная ситуация, когда уже имеющийся бизнес, мы становим на рельсы и уходим в декрет. А вот именно что-то открыть или начать?
6: Сложно.
3: Угу.
6: Правда, сложно. И здесь только доверяя человеку, который рядом. То есть ты передаешь часть обязанностей, потому что, ну, мы все люди. И когда у тебя болеет ребенок, а маленькие дети просто постоянно болеют, ты даже морально не про это не можешь думать, не говоря про то, чтобы выстроить. Имея все вот вокруг всех помощников, ты все равно будешь проседать эмоционально даже. А тут уже, ну, какое решение ждать, пока ребенок выстроит. Если он болеет 2 недели, бизнес не может сам по себе работать 2 недели.
3: Давайте еще немного раскроем тему делегирования, потому что, ну, все-таки в менеджменте это считается абсолютной нормой, то, что один человек не тянет все, но в быту многие женщины стыдятся, считают, что это я плохая хозяйка, или, возможно, их стыдят, то есть помогает немножко окружение, что, ну, вот, там, может быть, старшее поколение любит приводить пример, ну, вас же вот как-то мы на ноги поставили, и работали, и хозяйством занимались, еще и подработка была, и все это без отца, и вот как-то ж вы выросли. Ну вот как все-таки получается грамотно это выстроить, чтобы, с другой стороны, не перекидывать на других ответственность, да, потому что, ну, можно тут тоже в крайность немножко уйти, при этом пользоваться этим инструментом грамотно, классно и везде успевать.
6: Сразу хочу, я много раз слышала этот пример и сама лично про то, что, ну, раньше же растили. Начнем с того, что раньше, когда было много детей в деревнях, были бабки, там все прабабки,
3: дети за детьми смотрели,
6: дети, которые вот эти вот по 10 штук, простите, вместе, да. То есть это неправда, что женщина выращивала одна. Нет, у нее было очень много помощников, там и своячниц, они же все жили семьями в избах в этих. Поэтому это неправда, это плохой пример, такой наезд на современную женщину, угу, скажем так. Если мы говорим про делегирование, очень много тонкостей. Ну, начинаем всегда вообще с головы. Мы не стесняемся просить помощи и делегировать. Это неплохо. Кто-то придумал что-то стыдно. Нет, это нормально. Потому что пока ты ртом не попросишь помощи, никто не знает, что тебе нужна помощь. Вот, то есть тут корона, типа я сам справлюсь, не надо. А во-вторых, из таких прям правил канонических, самое важное – это передавать задачу вместе с ответственностью. Приведу примеры жизни. Если мама, например, хочет передать папе там вождение на какие-то кружки ребенка, если она передала только ту часть, что он садится на автобус, там, маршрутку или машину, довозит и привозит, а все переписки в чатах, подготовка справок после болезни, стирка формы на ней, ну, такое себе делегирование, понимаете? Ты все равно всегда в чатике смотришь и контролируешь. А если ты говоришь, смотри, вот теперь кружок, любимый мой муж, полностью на тебе. Вот тут контакт тренера, вот в этом чате говорят, когда оплатить, и вот его форма. Там закинешь у нас машинку, стиралку, ну или на крайняк, ты напомнишь мне, да, что нужно что-то постирать. Вот если мы передали не только задачу, но и ответственность за нее, тогда легче. Так во всем, любых, и в домашних, и в рабочих делах. Если мы такую серединку на половинку, мы только нагрузим себя, только хуже будем думать, а сделал ли он. А если не сделал, надо перепроверить.
3: Контроль еще над одним человеком добавляет.
6: Да, самому тогда проще. Вот когда говорят, проще самому, ты тогда тогда, когда ты не передал ответственность за задачу.
3: То есть, действительно, получается такая схема, то, что ты берешь ответственность вроде за ребенка передал человеку, но нужно нести ответственность, чтобы он что-то не забыл, а маршрут правильный, неправильный, а, ну и вот эти...
6: Курсил ли он время тренировки, да. А пообщался ли он с тренером там и так далее, сдал ли он денежку. Тогда нет, тогда вправду проще самой. А если полностью на человека ты отдаешь задачу, и ты за нее ответственен, тогда да, мы забыли про это.
3: А в декрете кажется, что мир, может казаться, что мир ушел вперед, а навыки устарели. И вот это вот то самое выпадение из рынка, особенно, я думаю, если 3 года вот сидеть, или там были погодки, и вот просто кажется, что пропасть времени просто прошла, может ощутить женщина. Как правильно готовить свой камбэк в профессию? Бизнес, наверное, не получится на стоп поставить. Ну, возьмем профессию. Вот грамотно вернуться, чтобы не проседали навыки. И даже уже преуспеть, возможно, потому что, ну, семья может давать огромную мотивацию, чтобы только сильнее, выше, быстрее становиться.
6: 3 года, вот то, что я услышала, это правда много. Очень много. И сейчас маленькое количество женщин объективно сидит только по своему желанию, прям сидит 3 года. Или по очень большому желанию выпрыгивают во второй декрет, и потом получается там 5 или 6. Но здесь почти невозможно. Это, ну, такая реальность.
3: Учиться заново просто.
6: Да, здесь считай, что ты, у тебя есть некий рюкзачок знаний, но ты должен все изучать заново. Если мы говорим про то, что все-таки ты хочешь быть в теме, то выходить через там 1.5-2 года – это хороший вариант. То есть через год, когда ребенок перестает быть таким сложной задачкой, которая отнимает очень много сил и времени, это правда. Через год становится совсем проще. То быть просто всегда в теме, посматривать на какие-то актуальные видео, листать не рилсы, а какие-то там электронную книжку почитывать, или слушать, даже просто слушать на прогулке с ребенком подкаст. То есть быть в теме обязательно. Иначе наверстывать придется очень быстро, и между тем, как ты вышел из декрета и вернулся в норму, ну, 1.5 года у тебя точно будет.
3: А вот почитывать что-то по посматривать именно в процессе декрета тоже не сработает.
6: Вот, я про это говорю, да. То есть посматривать, есть разные подкасты, которые там, допустим, в твоей тематике, неважно, там медицина, красота, что-то выпускают. И ты слушаешь, такой, ага, я в тренде, сейчас модно, сейчас современно вот это. Дальше, книги, если нет возможности читать, часто ты чем-то занят. Сейчас очень круто аудиокниги, они очень классно озвучены и без какого-то искажения. В момент, когда ты идешь с коляской с маленьким, да, или там моешь посуду или стираешь, у тебя наушники, и оно прям вообще хорошо заходит, быстро. Люди книги аудио читают в большем намного количестве, нежели чем физический лист. Там это прям время и тишина. Но здесь точно. И опять-таки, я всегда предлагаю, все равно мир технологий, он идет, не останавливается. Сейчас все там в Инстаграме, в ТикТоке и так далее. Но если ты его настроишь правильно, то есть если ты лайкаешь не котиков, да, или там сохраняешь себе не какие-то бессмысленные видео, а все то, что у тебя по твоей тематике, а этого много, что там, лента предлагает тебе тоже твою тематику. У меня, например, есть подборки там про менеджмент, и у меня в ленте очень много всего полезного про менеджмент, причем в разных отраслях. То же самое можно сделать с любым направлением.
3: А уже по возвращении на работу может быть такое, что начальник, или это если новая работа, уже HR может задавать некорректные, неудобные вопросы. В целом, если даже женщина еще там не замужем, могут задавать вопрос то, что, ну вот вы же планируете, а почему вы не замужем, вот в декрет же пойдете, да, ну, наверное, вы нам не подходите. А уже когда с ребенком устраивается женщина на работу, ну, это значит, вы на больничной у нас будете постоянно ходить. И могут возникать либо конфликты, либо просто не брать на работу. Как тут парировать? Вообще, актуально ли это проблема? Или вот это из каких-то тоже, возможно, анекдотов уже осталось?
6: Больше в сторону анекдотов, да, потому что сейчас очень аккуратно вот со всей темой, которая эйджизм, сексизм и так далее, все эти гендерные неравенства, это как будто бы уже наказуемо, как минимум осуждаемо. Этого мало, но оно есть в некоторых местах. И здесь мы можем, конечно, сейчас проговорить, как это, как ответить на некорректный вопрос, да, там, может, привести какой-то пример после, но я скажу вам честно так, что нужно задаться вопросом, точно ли вы хотите на этом месте работать. Потому что в 21 веке сейчас, когда уже очень много зумеров работает, новое поколение, а они так классно всех работодателей переучивают. У них такие четкие границы, они точно знают, чего хотят. Вот если еще остался какой-то работодатель вот с такими вопросами, Ну, прям очень, если надо.
3: Red flag.
6: Это red flag, да. Поэтому здесь, если только прям очень нужны деньги, и готовиться морально вот просто стену ставить и ни на что не обращать внимания. Uh-huh. А примеры можем рассмотреть каких-то некорректных вопросов.
3: Ну вот, да, допустим, если девушка молодая, еще без семьи, вот ей говорят, вы замуж вообще собираете? Что у вас там в планах? Декрет? Это ж вы так, только сейчас мы вас обучим, а вы уйдете.
6: А, ну, это такой, да, наверное, про молодых специалистов.
3: Это про девушек, да, вот молодых, которые еще не замужем. А вы не замужем, а что, собираетесь, не собираетесь? Как вы вообще к нашей компании? Скоро пойдете там в декрет?
6: Вы рассказываете неформально, во-первых, не вступаем вот в этот момент, а вы там замуж собираетесь, если мы начинаем оправдываться, что нет, нет, не собираемся, обычно это играет против. Но оно выглядит реально как оправдание. Поэтому мы не оправдываемся, но мы можем подчеркнуть свои планы и свое намерение по работе. Да, конечно, я за семью, и я ценю, да, наличие семьи, допустим, у меня, у моих родителей. И, естественно, у меня такое в планах есть. Но сейчас, вот как можно ответить современно, такой тренд, что девушки выходят замуж очень осознанно и делают это даже чаще после 28, а то и 30-32 лет. Тренд на 18-летнее замужество давно ушел. Поэтому я, если мы говорим про молоденьких, да, естественно, планирую, но не ближайшие 5 лет, потому что и дальше коротенько свои темы, да, потому что я хочу вот поработать у вас. Дальше у меня, возможно, план там какого-то роста. Хочу вот в этом еще развиться. И потом уже с базой, когда у меня есть куда вернуться, либо есть знания, с которыми вернуться в новое место, естественно, я спланирую семью.
3: А уже вот девушки с ребенком могут спросить про больничные. То есть особенно посмотреть или спросить возраст детей, сколько детей, посчитать. Ага, ну 3 года, садик, там много заразы, будете, значит, уходить на больничные у нас. А еще 2 детей еще со всеми подряд будете.
6: Да? По очереди.
3: Один поболел, выздоровел, отпустили, второй заболел.
6: А здесь можно показать свою профессиональность, главное потом только в реальности ее показать, тоже доказать, скажем так, о том, что отпуск или больничный, или любой выходной вообще не должен никак влиять на рабочий процесс. Вот если бы меня так спросили, да, вот у вас ребенок 4 года в садике, вы что, на больничный будете ходить? И дальше что бы отвечала я? Вы знаете, моя задача выстроить процессы в команде так, или научиться работать самой и команду так, чтобы когда одно звено уходит, ничего не изменилось. Ничего не изменилось в рамках недели, потому что план на неделю, а то и на 2 написан. Ничего не изменилось в рамках дня, потому что у людей четко есть привычные действия, которые они делают ежедневно по календарю. Или ничего не изменилось в результате там, для руководителей через месяц, потому что когда руководитель вернется в команду, процессы не изменились. То есть он выстроил так, чтобы на нем ничего не зацикливалось. Он не является тем самым бутылочным горлышком. И моя задача на этом месте сделать так же, чтобы я, либо все, кто будет работать после меня, могли спокойно уходить в отпуск, например, не на больничный. Работает.
3: То есть, а если это не руководитель, а рядовой сотрудник, соответственно, человек вполне себе может быть в команде на замену. То есть нет такого, что один отваливается и все валится.
6: Угу. Может быть, может не быть. Это зависит от руководителя этой команды. Но если мы говорим, что подобный вопрос задают человеку в команде, у которого нет возможности выстраивать процессы, то здесь несколько вариантов. Первый – это встречный. Подскажите, а у вас в команде нет заменяемости? Да? У вас нет людей, которые могут подменить? Вы там не шаритесь знаниями, да, если это там про молодежь мы говорим? Или если говорят, нет, ну есть, наверное, тогда можно сказать, я, ну есть, наверное, да?
3: Наверное, есть, наверное, нет.
6: Когда я приду, я бы очень хотела это, допустим, обсудить со своим руководителем и, возможно, несмотря на то, что мы просто говорим про рядовые, да, сотрудников, инициировать процесс, поделиться знаниями так, чтобы не только я могла уйти в декрет, но и моя коллега, и коллега коллеги, потому что сейчас такое, ну, время, даже с точки зрения медицины, когда куча новых этих штампов вирусов, и невозможно предугадать, да, когда и кто будет болеть, что взрослый, что ребенок. Вы со мной не согласны? Я думаю, любой здравый человек будет согласен, что даже тот, кто нанимает вас, он тоже может заболеть. И если он один незаменимый, а других никого нет, ну, вопрос, наверное, к команде или к компании в целом.
3: Ну, и в целом, когда-то настанет время законного оплачиваемого отпуска, и не все там, допустим, согласны именно делать заранее свою работу на отпуск. Пожалуйста, находите человека на мое место, платите ему деньги, пускай он делает, пускай он учится, и все тоже вполне себе адекватно. Давайте в завершении программы обсудим, какие еще принципы и инструменты кризис-менеджмента процента стоит применить дома, и в том числе вот для решения этой проблемы, когда у нас на одной чаше весов карьера, на другой семья, и вот еще, кроме вот делегирования, которое мы...
6: Я предлагаю всем всегда начинать даже не просто планировать, а расставлять приоритеты. По-простому выяснить, что самое важное, неотлагаемое, а что можно, грубо говоря, отложить или не делать. Есть для этого практически научный, скажем так, инструмент, это матрица Эйзенхауэра, которая выглядит как 4 квадратика, но это можно просто на листочке человеку сделать, в котором срочно и важно. Это то, что я сделаю. Конечно, это срочно, но не ждет. И важно это прям для меня. Потом мы смотрим срочно и не важно. Но я попрошу бабушку, дедушку, тетю. Вот срочно нужно сходить, не знаю, там, передать кому-то что-то. Но это не важно. Я не должна это делать. Потом мы выберем не срочно, но важно. Я запланирую это на следующую неделю. Ну, не горит же. А потом мы смотрим, а остался кусочек не срочно и не важно. Пусть оно лежит, возможно, вы к нему и не придете никогда. То есть расставьте приоритеты, не пытайтесь за один день просто вот нахрапом взять и сделать все, даже то, что можно не делать. То есть позвольте себе что-то не делать. Второе, я рекомендую, есть такое правило съесть лягушку, то есть делать самые сложные, неприятные задачи, домашние даже, в начале дня. Пока у вас есть еще желание, настроение, вот то, что вы оттягивали, оно первое. А приятные маленькие задачки вы сделаете потом. Ну и третье, когда мы говорим про планирование, четко планируйте задачи между собой, учитывая время на переделать и на отдохнуть обязательно. То есть мы не напихиваем в 8 часов 8 часовых задач. Это невозможно. Мы понимаем, что 60% времени мы точно будем работать, между ними 10-15 минут перерыва. И если вот равномерно это все запланировать, то тогда, скорее всего, вы успеете. И просить меньше придется.
3: Ну и, конечно, не забывать отдыхать, чтобы не приходилось потом отдыхать от других, и чтобы другим не приходилось отдыхать от вас.
6: Это важная часть. Да, планируйте отдых и перестаньте себя все корить за него. Отдыхайте нормально, разрешите себе день ничего не делать. Просто позвольте. Вы будете другим человеком на следующий день.
3: Отличное завершение программы. Говорили про продуктивность, а закончили отдыхом. Так и должно быть. На сегодня это все. В гостях у меня была эксперт по коммуникациям Дарья Колесная. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте, YouTube-канале Радиус FM, проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на Радиус FM. Хорошего вечера.
2: Шоу с толком на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
7: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями, без осадков. Лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Минске ночью плюс 2,4, днем 10-12 тепла. В Бресте ночью плюс 2,4, днем 11-13 градусов. В Гродно ночью 3,5, выше 0, днем 10-12 градусов. В Витебске ночью плюс 3,5, днем 11-13 градусов тепла. В Могилеве ночью 3,5, днем 12-14 со знаком плюс. В Гомеле ночью 4,6 тепла, днем 12-14 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
8: Прогноз погоды представляет «Бетера».
9: Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в «Бетера» спорт разбирают до мелочей. «Бетера». Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай Топ-чарт в пятницу в 17 часов. В субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: было.
1: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

Реклама. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была пара, Оля и Андрей. Они не ссорились, не выясняли отношения, не собирались расставаться. Просто однажды Оля заметила. Они уже несколько месяцев почти не разговаривали ни о чем, кроме работы, покупок и того, кто заберет ребенка. Утром ты ключи взял, днем купи хлеб. Вечером во сколько завтра будильник?
3: Но это же обычная семейная жизнь.
2: Конечно, проблемы не в хлебе и будильнике. Проблемы начинаются тогда, когда вся связь между людьми превращается в обслуживание общей жизни. Когда-то они спрашивали «как ты?» и действительно хотели услышать ответ. А теперь этот вопрос может звучать просто потому, что так принято.
3: И как понять, что отношения уже на автомате?
2: Например, ты точно знаешь, что человек сегодня сделает вечером, но не знаешь, о чем он сейчас мечтает. Знаешь, какой йогурт он покупает, но не помнишь, что его недавно тревожило.
3: Получается, привычка сама по себе не враг.
2: Нет, наоборот, привычность дает отношениям ощущение дома. Проблема начинается, когда привычка заменяет интерес. Психологи называют это автоматизацией. Повторяющиеся действия постепенно перестают требовать нашего внимания, и это удобно. Но вместе с ними мы можем перестать замечать изменения другого человека.
3: А выбраться из этого можно?
2: Причем легко, и не обязательно устраивать романтический подвиг. Иногда достаточно вернуть в отношения вопросы, на которые нет готового ответа. Не что купить, а чего тебе сейчас хочется. Не как прошел день, а что сегодня тебя порадовало. И иногда просто пойти вместе куда-нибудь, где вы еще не были.
3: То есть отношениям иногда нужно не больше времени, а больше внимания?
2: Вот именно. Потому что можно каждый день находиться рядом с человеком и постепенно перестать его замечать. А потом однажды снова посмотреть на него не как на привычную часть своей жизни, а как на человека, которого все еще можно узнавать.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: А еще для тебя... Очень скоро.

0: Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Евразийский банк развития прогнозирует инфляцию в Беларуси по итогам года на уровне около 5%. Это ниже официально установленного порога в 7%. В сентябре годовой рост цен немного ускорился и составил 4,6%. Основное влияние оказали подорожание услуг и рост цен на непродовольственные товары после сокращения перечня регулируемых позиций. В Минске разрешили включать отопление в административных и общественных зданиях. До этого отопление дали в жилые дома и социальные объекты. В квартиры тепло пришло с 30 сентября. Напомним, для включения отопления в жилье достаточно 3 дней со среднесуточной температурой ниже плюс 8 градусов. Завершается подготовка дорог. К осенне-зимнему периоду главный упор в этом сезоне на полную техническую оснащенность и оперативную работу дорожных служб. Уже к середине октября специалисты заготовят больше половины от необходимого запаса песчано-соляной смеси. Это более 125 тысяч тонн. Параллельно подходит к завершению ремонт снегоуборочной техники. В Дании гуманоидных роботов обучают работе в супермаркетах. В будущем умные машины смогут работать ночью, пока нет людей. Сейчас их настраивают на выкладку товаров, а потом планируют научить проверять сроки годности и искать пустые места на полках. Владельцы магазинов сообщают, что они планируют увольнять людей. Роботы-помощники могут появиться в магазинах уже в ближайшие годы. Мяуканье – это персональный инструмент общения кошек исключительно с человеком. Как поясняют зоопсихологи, между собой взрослые животные чаще используют запахи и язык тела, а голос подстраивают именно под хозяев. Поскольку универсального кошачьего языка не существует, у каждого питомца формируется свой уникальный набор интонаций. Кошки быстро запоминают, какой именно звук помогает добиться цели, и начинают его использовать. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями, без осадков. Лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Минске ночью плюс 2-4, днем 10-12 тепла. В Бресте ночью плюс 2-4, днем 11-13 градусов. В Гродно ночью 3-5, выше 0, днем 10-12 градусов. В Витебске ночью плюс 3-5, днем 11-13 градусов тепла. В Могилеве ночью 3-5, днем 12-14 со знаком плюс. В Гомеле ночью 4-6 тепла, днем 12-14 градусов. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии. Реклама. Радиус FM.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями, без осадков. Лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Минске ночью плюс 2,4, днем 10-12 тепла. В Бресте ночью плюс 2,4, днем 11-13 градусов. В Гродно ночью 3,5, выше 0, днем 10-12 градусов. В Витебске ночью плюс 3,5, днем 11-13 градусов тепла. В Могилеве ночью 3,5, днем 12-14 со знаком плюс. В Гомеле ночью 4-6 тепла, днем 12-14 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет «Бетера».
3: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в «Бетера» спорт разбирают до мелочей. «Бетера». Игра крупным планом.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

Реклама. Кто взрывает мировые чарты? Кто забирает главные награды? Женщины задают тренды. Мы ставим их на повтор. Год белорусской женщины на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ.

Радиус FM. Волна топовой музыки. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
1: Реклама.

0: про автомобили понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус ФМ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Я думаю, хоть раз ты точно проезжал через крупные перекрестки и замечал на асфальте яркую сетку из красных или желтых полос. И никогда не задумывался, что это. А это та самая вафельная разметка. Да, звучит сладко и очень необычно. В Беларуси начинается ее массовая обкатка. Причем в связке с автоматической фотофиксацией. Что это такое и кому нужно быть осторожным, сейчас расскажу.
0: Рули легко.
2: Затеяно это все ради одной цели – победить умников, которые выезжают на забитый перекресток на мигающий зеленый, встают посреди дороги и тем самым блокируют движение. Так вот, такая вафельница обозначает границы зоны, в которую категорически нельзя объезжать, если за перекрестком образовался затор. Как же вообще работает эта ловушка для торопливых? Вся схема завязана на умные камеры. Ты заезжаешь на красную сетку, загорается красный свет, а перед тобой затор. И ты не успеваешь ни туда, ни обратно и никуда вообще. Камера делает пару кадров с интервалом в несколько секунд. На первом видно, как ты заехал на эту разметку, а на втором, как ты все еще стоишь там на запрещенный сигнал светофора. Все, алгоритм зафиксировал твое нарушение, и письмо такого счастья сразу улетает владельцу авто. Имей в виду, просто заехать на вафельную разметку не преступление, если ты проезжаешь перекресток без остановки или поворачиваешь. Так что, если ты видишь впереди красную сетку и плотный затор, то лучше не лезь, даже если горит зеленый. Постарайся подождать один цикл светофора за стоп-линией и пропусти все машины. Ну, лучше уж так, чем потом платить штраф за заблокированный перекресток. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM.
3: Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Прогноз погоды представляет Бетера.
1: Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси облачно с прояснениями, без осадков. Лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. В Минске ночью плюс 2,4, днем 10-12 тепла. В Бресте ночью плюс 2,4, днем 11-13 градусов. В Гродно ночью 3,5, выше 0, днем 10-12 градусов. В Витебске ночью плюс 3,5, днем 11-13 градусов тепла. В Могилеве ночью 3,5, днем 12-14 со знаком плюс. В Гомеле ночью 4,6 тепла, днем 12-14 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.
4: «Радиус

0: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
1: Реклама. Радиус FM.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская и расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Минске и Гродно плюс 10-12, в Бресте-Витебске плюс 11-13, в Могилеве и Гомеле 12-14 градусов тепла. С тобой Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM – волна топовой музыки.

Конвенция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 32 32, либо по номеру 102.

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Минске и Гродно плюс 10-12, в Бресте-Витебске плюс 11-13, в Могилеве и Гомеле 12-14 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Горячий трек. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская и расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Минске и Гродно плюс 10-12, в Бресте, Витебске плюс 11-13, в Могилеве и Гомеле 12-14 градусов тепла. С тобой Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM – волна топовой музыки.

В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего несравненного чарта в прошлый раз замыкали Шакира и Берна Бой. Дай дай. Серебро в прошлый раз досталось The Bowser Magnetic. Ну и первое место было у Мадонны и Мартина Гаррикса Desire. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, голосовать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в Минске и Гродно плюс 10-12, в Бресте-Витебске плюс 11-13, в Могилеве и Гомеле 12-14 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.